0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Наши треки.
1: Стук, клавиш усталый звук. У меня только пара рук, и на симфонию мой этюд не тянет.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. 21 и 22 июня в Бресте пройдет второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны. Первый форум состоялся по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России в апреле 2025 года в городе-герое Волгограде. Выбор места проведения нынешнего мероприятия символичен – город Брест. Здесь встретятся представители 20 стран мира. Брест первым принял удары врага в 1941 году. С 21 на 22 июня на этой земле традиционно вспоминают героев. В эти даты в легендарной цитадели также развернутся сразу несколько локаций с тематическими секциями для международных гостей. В Беларуси продолжается регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. По 11 июня зарегистрироваться могут абитуриенты, которые по уважительным причинам, заболевания или другие независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально, не смогли пройти ЦТ в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. Зарегистрироваться на резервные дни можно в том числе и в Брестском государственном техническом университете.
0: Новости.
1: С 9 по 13 июня пройдет 25-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2026». В праздничные дни зрители телеканала «Беларусь-3» ждут оперативные выпуски культурных новостей и трансляции основных концертных программ. С 9 по 13 июня творческая команда телеканала будет работать в «Молодечно», чтобы показать зрителям самое важное и интересное из юбилейного фестиваля белорусской песни и поэзии. Ключевые моменты музыкально-поэтического форума телеканал покажет в режиме реального времени. 12 июня в 21:00 «Беларусь-3» предлагает зрителям трансляцию церемонии торжественного открытия фестиваля со сцены летнего амфитеатра. В концертной программе примут участие известные белорусские артисты и коллективы, а выступление будет сопровождать заслуженный коллектив Республики Беларусь, Национальный академический концертный оркестр Белоруссии имени Финберга. И последняя. Белорусская железная дорога назначила 3 дополнительных пары пассажирских поездов в сообщении Брест-Москва и Минск-Москва в период празднования Дня России. По маршруту Брест-Москва будет курсировать 2 дополнительные пары поездов. Более подробную информацию о расписании движения поездов и маршруте следования можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rv.by, в официальном мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону 105 контакт-центра БЖД. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
0: Наши треки.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Самое доброе утро, друзья мои, второе на этой неделе. 7:06 показывают наши студийные часы. А это значит, мы на старте 2 родины кофеина собираемся, друзья мои, без, значит, это отрыва от производства, без внимания в ваше здоровье отрицательных эмоций, будить вас и, безусловно, тормошить ранним утром для того, чтобы вам было хорошо. Ну а то, что вам будет хорошо, мы-то знаем, а вы еще даже и не прочувствовали. Так вы просыпайте для того, чтобы не проспать эти классные, хорошие ощущения.
2: Слушай, я, наверное, все-таки понял, что мы работаем в качестве уведомления для наших радиослушателей. Если они еще не знают, значит, вам уже прилетело вот прям... Вот такой вот звук. Вот не знаю, пытаюсь...
1: Это когда кнопочный телефон желает жить,
2: Да, вот пытаюсь настраивать вроде бы, да, микрофон, наш рабочий инструмент. Мы все-таки проверили вас, наши дорогие, на предмет наличия и, конечно же, вашей обратной связи, поскольку самое доброе утро начинает открывать свои двери во вторник, напомню, 9 июня на календаре. Ну, собственно, лето в самом разгаре. Ну и, конечно же, хотелось бы узнать, как ваше лето проходит. Знаете, под таким вот слоганом, может быть, работа, труд, июнь, либо же лето, отпуск, значит, огород и все вот прилагающие к этому вещи. Ну и, собственно, да, делитесь своими впечатлениями, что же сегодня интересного вы сами себе там надумали. На обратная связь в виде студийного вайбера у нас есть.
1: Да, друзья мои, всем привет. И, конечно же, еще раз напомним, народная перекличка. Это про народ, это про вас, про нас, про них, абсолютно про всех с самого утра. Рубрика «Народная перекличка» придумана для того, чтобы мы этим утром стали ближе к друг другу, чтобы мы с вами познакомились получше. Если знаем уже тех, кто слушает нас сейчас, и если вы новенькие в нашей утренней компании, тогда можем сказать, рады вам безумно и ждали вас, это правда. «Дождались», — прокричала я, как будто у меня завтра отпуск, но на самом деле нет. Друзья мои, 33-код 3990011, номер нашего студийного вайбера. Вот сюда мы ждем ваши утренние ранние сообщения в рамках «Народной переклички». Вот такая рубрика стартует уже прямо сейчас, продлится до 11 утра. Ну и что, мы на старте, хотим прожить легко этот классный летний день. И пусть обязательно сегодня все самое лучшее случится с вами.
3: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья мои. Если вы сомневаетесь, тогда находитесь каждый будний день с понедельника по пятницу в нашей компании, потому что здесь, в этой рубрике, мы на деле доказываем, что да, вторник он совершенно не депрессивный день. А сегодня вторник, правда? Вторник, да, не депрессивный день, как уверяют многие ученые, друзья. Мы на деле докажем обратное. Ну что, сегодня 9 июня, хотя, вы знаете, в первом выходе меня подвела память, а точнее зрительная вот эта история, когда 06 месяц, и я такая, 6 день лет. Друзья мои, берите больше. 9 день лета, да, международный день друзей сегодня отмечается 9 июня. Такой неофициальный, но удивительно живучий праздник, я бы сказала, ровным счетом, как и друзья живучие. Отмечается в разных странах, в разные даты. 9 июня, друзья мои, закрепилась вот как нашинская такая версия. В общем, никаких министерских указов, торжественных церемоний, потому что дружба, она, друзья мои, и в Африке дружба как ни крути. И это мы знаем с самого детства. В общем, сегодня не требуется грандиозных жестов, достаточно написать привет тому, с кем давно не списывались или, может быть, не созванивались, да, позвонить, сказать старому школьному другу, например, соседу. Вы на 9-м живете, а он на 1-м, друзья мои. Можно же сказать привет, где-то пересечься, но в конце концов, да и помириться, если вдруг какой-то был, ну, не знаю, вздор, закрывай дверь в подъезд, нет, мне душно, до 9-го этажа не доходит. Друзья мои, в общем, дружба — единственное чувство, мне кажется, которое так или иначе выигрывает даже от голосового сообщения на 1.5 минуты, отправленного другу вот прямо сейчас. Так что действуйте.
2: Слушайте, а вот еще среди мужчин есть такое интересное мнение, что нет лучшего старого и проверенного друга, чем двухколесное транспортное средство рядом с вами. Ну, что я имею в виду под ним? Конечно же, мотоцикл тот самый. Друзья мои, международный день мотоцикла отмечает сегодня, 9 июня. Действительно, такое, знаете, не разовое развлечение, а как раз-таки образ жизни для настоящего мужчины. Те, кто открывает сезон, едва сходит снег и закрывает его, когда руки уже действительно не слушаются на холодном руле. День чествует прям аж целую культуру с ее традиционным таким, знаете, взмахом руки вот этому встречному байкеру, какими-то бесконечными разговорами о технике и так далее и тому подобное. Объединяет всех нас в одну простую тему. Значит, иш или не иш? Вот в чем вопрос.
1: Иш, 100%. Иш. И шлем иш, и перчатки иш. Ты какой модный мотоциклист, 100%. Друзья мои. Вообще, на самом-то деле, главное в этот день, день мотоциклиста, друзья мои, безусловно, признаться в преданности своему железному другу и не путать романтику с лихачеством. Вот здесь акцентирую внимание, потому что шлем, перчатки, куртка с защитой, спокойный стиль езды — это не снаряжение для трусов, друзья мои, да, а нормальный взрослый подход, потому что мотоцикл прощает, конечно, многое, но не все. И об этом стоит помнить еще до того, как поворачивать ручку газа и делать так. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. В общем, друзья мои, врываемся в этот день на мотоцикле, в наушниках, без, на машинах, с отличным классным настроением. А самое главное, в компании друзей Юли Майской и Влада Романенко. Всем привет!
3: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метра в секунду. Ну а вот кто заказывал лето-лето, радуйтесь, люди, потому что температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 22 градусов до 27. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 тепла.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Безвозрастное ограничение. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
6: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
8: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
9: Пусть за шашлычок.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Слушай наших.

0: друзья, 7.37 студийные показывают всем огромный родинный привет счастливым людям, кто никуда не опаздывает, потому что отсутствие пробок в городе дает о себя знать. Поэтому наша рубрика «Дорожный корреспондент» тоже периодически, знаете ли, молчит, говоря о том, что на дорогах города Бреста все спокойно и все чинно. Но помните, если вдруг вы стали свидетелями неработающего светофора, друзья мои, да, ДТП, чего мы не желаем категорически, помните о том, что нам об этом можно сообщить, мы передадим абсолютно всему люду человеческому, кто слушает нас ранним утром, для того, чтобы люди экономили свое время. Потому что время – самое ценное, что может быть у нас в жизни, друзья мои. Ну, а вот насколько вы ценны или бесценны, а насколько вы популярны, либо нет, насколько вы вежливы, а может быть, вы хам, а может быть, наоборот, уж не знаю. Друзья мои, сегодня в рубрике «Топ-3 самых» мы выделяем тех самых.
1: Да, самых-самых сильных знаков зодиака, и причем речь пойдет не о физической силе, друзья, а скорее о личных качествах, которые делают нас стойкими перед лицом трудностей.
0: Слушай, я вот подумала, прости, перебью тебя, едет сейчас жена с мужем на работу, и я сказала, вот, а может быть вы хам? И она так, сделай радио погромче, тут про тебя вот сейчас будут говорить, вот в рубрике.
1: Давай. Хамам, хотела я сказать, хамам,
0: друзья. Это правда.
1: А лучше не парьтесь, вот если мы конкретно будем говорить о вас, так как зодиака, друзья мои. На третьем месте находится Овны, которые всегда добиваются поставленной цели благодаря врожденному упрямству и большому запасу жизненной энергии. Они уверенные, амбициозные, обаятельные, смелые и решительные, и не боятся брать на себя ответственность. В этот же список входят близнецы, которые находятся на втором списке, значит, сильных знаков зодиака среди и мужчин, и женщин. И этот воздушный знак, собственно, обладает высоким интеллектом, инновационным мышлением. Они энергичны, любопытны, наблюдательные и притягательные. В общем-то, близнецы имеют такую вот уникальную способность выходить из любой ситуации и справляться с трудностями. Ну и на первом месте у нас оказались козерожки, которые имеют ряд качеств, которые и определили этот земной знак лидером рейтинга. Тут тебе и целеустремленность, и упорство, практичность, уверенность и т.д. и т.п. В общем-то, перечислять полезные и такие правильные качества козерогов, говорить о них, в принципе, не приходится, поэтому они находятся на первом месте.
0: Друзья мои, если вы гордитесь тем, что «О, это я такой, это про меня сейчас говорили», дайте обратную связь и подтвердите, что сегодня рубрика «Топ-3 самых» действительно сработала на 100%. Ну что, дорогие друзья, мы прервемся ненадолго. Классную музыку вам в дорогу ловите. Вот, делайте громче и слушайте самую позитивную радиостанцию страны «Радио Брест». А мы совсем скоро появимся для того, чтобы рассказать, что день грядущий подготовил для каждого из нас. Дождитесь.

0: вот и гороскоп.
1: Да, друзья, гороскоп на день сегодняшний, 9 июня, вторник. Как день сложится у каждого из вас, разбираемся прямо сейчас.
2: Итак, начнем с вас, Овны. Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто, воздастся вам втрое.
1: Так, далее у нас Тельцы. Время решать финансовые вопросы. А вы думали, что посидеть в сторонке не получится? Придет понимание, как выйти из запутанной ситуации. И именно сегодня ваше предложение на работе заметит начальство, хотя не сразу.
2: Итак, близнецы, сегодня вам лучше всего побыть эгоистом, закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.
1: Раки, что у вас? Пришло время уделить внимание делам, да, которые вы давно откладывали во вторник. Сделайте, раки, первый шаг, и все начнет меняться к лучшему. День наполнен комфортом, ну а вечер, вероятно, приятные новости.
2: Львы, чего-то сегодня будет даже очень много и даже слишком, чего именно неизвестно, но будем надеяться, не неприятностей.
1: Девы, удачный день, очень даже, уверяют астрологи, чтобы навести порядок в делах и в мыслях. Многие вопросы, казавшиеся сложными, начнут решаться сами собой. Ваша девы дотошность сегодня поможет избежать мелкой, но неприятной ошибки.
2: А вот если у весов есть подобное желание принести пользу обществу, так тому и быть. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам больше всего.
1: Скорпиончики, если спросите, а что у нас там, рассказываю. Судьба сегодня благоволит вам, скорпионы. Сегодня удачные совпадения будут происходить чаще обычного. Доверяйте внутреннему голосу и действуйте решительно, согласно своим убеждениям.
2: А вот стрельцы, будучи сегодня тихими и смирными, смогут легко избежать неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно. Есть гораздо более действенные методы.
1: Мне кажется, тихие стрельцы — это страшные люди вообще. Козероги, ваше упорство сегодня и систематическая работа будут вознаграждены. Вы можете оказаться на пороге важного решения. Козероги, однако, в личных отношениях лучше быть сегодня осторожнее.
2: Итак, водолечки, сегодня приоритетным для вас будут вопросы личного характера, а все остальное же прекрасно может подождать. И если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки.
1: Водолейчики, а вот вас ждет во вторник сегодня вдохновение и желание попробовать что-то новое. Вот хотели вдохновение с выходных, приглашали, все не приходило, вторник — самое время. В общем, водолей, не отказывайтесь сегодня от неожиданных предложений, среди них может оказаться ваша удача.
2: Ну и рыбки, пересмотрите свои планы на ближайшее время, возможно, вы заметите ошибку в них кравшуюся, и еще успеете исправить. Не берите на себя ответственность за чужие действия, даже если полностью доверяете человеку.
1: Вот так, друзья мои, день сегодня, мне кажется, исключительно настроен в положительном ключе. Пусть будет все сегодня хорошо.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В «Пятом элементе» только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: За шашлычок.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Итак, друзья мои, рубрика «Сплю и вижу» — это о чем? Это о том, что вы нам присылаете свои сны, мы разбираем ваши сны, раскладываем их по полочкам и говорим о том, что что приснили, то приснили. Бабушка раньше мне говорила в детстве, когда я была маленькой, и мне снились какие-то кошмары, она говорила: «Унучечка, все будет добро, во ваш новый день пришел, ты скажи такие слова: куды ночь, туды и сон, куды ночь, туды и сон». Я, собственно, так и повторяла, и все абсолютно проходило, и, вы знаете, меня это радовало. Но есть у нас такой радиус слушатели, как Вова, которому все время хорошо спится и хорошо снится. По-разному бывает. Однажды приснил себе, что с женой развелся. Я же говорю, это к долгому браку. Чего сегодня он там наснил, наш Владимир?
1: Вот, кстати, тебе наснил Владимир, Юль, наверное, тебе будет больше известно, поскольку вот у меня-то пока сообщений почему-то нет.
0: В общем так, смотри, во сне, чего пишет Владимир, если рассматривать сон, то приснился сегодня мне кошмар. Я во сне просыпаюсь и вижу себя, что у меня сбрито полбороды. Для меня это был кошмар. Друзья мои, чтобы вы понимали, о чем идет речь, дело в том, что Владимир человек, который с лета начинает отращивать бороду для того, чтобы потом в зимний период, в новогодний, новогодние праздники, радовать детей своим присутствием в новогоднем костюме с красным носом, дарить детям подарки. Это невероятно круто. Действительно, Владимир посещает и дома семейного типа, и детские дома, и, ну, приносит деткам радость. А для этого, чтобы действительно быть правдоподобным Дедом Морозом, периодически его дети дергаются за бороду, отращивать он ее начинает прямо с весны. И такой кошмар ему приснился.
1: Слушайте, ты кошмаром это тоже не назовешь, Владимир. Поэтому я вас успокою, мы вас успокоим. В общем, Володь, если вы видите во сне сбритую бороду, это символ грядущих изменений, которые чаще всего сулят какое-то финансовое благополучие. Поэтому, знаете, за каждый сбритый волосок на вашей бороде, который упал вам, не знаю, куда-нибудь в руки, посчитайте монетку. 2 копейки, 20 и так далее и тому подобное. Ну, глядишь и, знаете, на новую маленькую мечту насобираешь. Поэтому, Володь, знаете, сбритые волосы выбрасывать нельзя. Даже если это был сон, просто сохраните, положите под подушку, к вам придет, значит, есть зубная фея, а есть какая-то волосяная, насколько я знаю.
0: Бородатая фея.
1: Бородатая.
0: А
1: такая
0: почему
1: же,
0: бы нет?
1: Владимир. Да, поэтому да будет так.
0: Друзья мои, да будет счастье, да будет утро, да будет маленькая новая жизнь у вас сегодня самый-самый насыщенный. А мы желаем быть свидетелями сегодня действительно счастливых событий, которые произойдут у вас. Самое главное в нашем деле, что правильно, не проспать. Залетаем в новый день в нашей компании. Всем привет!
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов, а в студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. В Бресте 17 июня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом сообщили Белта в Белорусской торгово-промышленной палате. Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на рынок Центральной Азии. В форуме планируется участие более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов, имеющих опыт работы со странами Центральноазиатского региона в различных сферах. Форум «Практикум» позволит обсудить перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов-практиков по выходу на рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, ознакомиться с опытом реализации экспортных проектов в Центральной Азии от действующих компаний и логистических операторов. С 16 июня по 13 июля в 9 городах Беларуси команда «Фактор Бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» 16 и 17 июня прослушивания состоятся в Бресте по адресу улица Богданчука, 125. Подать онлайн-заявку для участия в конкурсном отборе можно на сайте Белтелерадиокомпании.
0: Новости.
1: Министерство связи и информатизации 12 июня выпустит в обращение почтовый блок «Наследие преподобной Ефросинии Полоцкой», сообщили Белта в Минсвязи. Почтовый блок выпускается тиражом в 5000 экземпляров. Дизайн Елены Медведь. В 2026 году отмечается 865 лет с даты создания креста преподобной Ефросинии Полоцкой. На престольный крест-ковчег в древневизантийской технике перегородчатой эмали изготовил мастер. Мастер-ювелир Лазарь Бокша в 1161 году по заказу Ефросинии для Спасской церкви. Новости компаний. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Организации в Бресте требуются уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе утро. Уже как второй час. Лично у нас, дорогие люди. Если у вас это еще просто утро и приставка «доброго» нет, тогда, друзья мои, нужно делать правильный выбор. 104.8 FM в Бресте. Мы звучим для вас. Мы – самая позитивная радиостанция страны «Радио Брест». Мы звучим для вас. И если вы собрались в дальние дали отдыхать, заслуженный отдых, возможно, к морю куда-то, да, пусть идет зачет. Отдохните за себя, за родных, за близких. А за нас не надо тратить свою энергию. Мы свою на вас потратим с большим удовольствием. Если вы командировочный человек, 807, куда-то действительно держите путь для того, чтобы побывать сегодня на важнейшем совещании в другом городе Беларуси, тогда тоже берите нас с собой в дорогу, потому как, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. Радио Брест.фм.бай, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где есть интернет. А еще да, если вы дружны со своей умной колонкой, скажите: «Алиса, включи Радио Брест», и будем находиться вместе друг с другом дольше.
2: И я все-таки настаиваю на том, что если нас больше, то мы, понимаете ли, организовываем некий коллектив. Коллектив рабочий, коллектив музыкальный, ну и, конечно же, коллектив памяти человечества. Да, сказано очень громко, друзья, но тут по делу. Почему-то? Потому что сегодня во всем мире отмечают Международный день архивистов. Действительно, это день, который был основан еще аж с 1948 года по решению ЮНЕСКО. И первый праздник архивисты отметили, правда, в 2008 году, и с тех пор раз в год у мира появляется официальный повод вспомнить, что архив — это действительно не пыльный странный подвал с огромным количеством лабиринтов, а коллективная память человека, который нужно помнить.
1: А я вот подумала о том, что как многое зависит действительно от архивистов. Живешь-живешь так себе, а потом приходит какая-то обстоятельная ситуация, которую смогут разрешить архивисты. 100%. Да, подавая тебе ту или иную информацию, предоставляя тебе ее. То есть вот есть же такие моменты. Ну все, вся надежда только на архивы. Ну и вот получается, друзья мои. Так что архивист архивисту друг и всему человечеству в том числе, друзья мои. Поэтому если действительно вам нужно как-то род свой прознать, узнать, а кем были, а кто были, а как жили, друзья мои, да, архивы — место удивительное. Там лежит то, что давно никому не нужно, но без чего не получится написать ни одну честную книгу о прошлом, не составить вот это наше дерево семейное, правда, древо. Каждое письмо, каждый акт, каждая ведомость о выдаче валенок вообще на самом деле. Это маленький кирпичик у стены, который отделяет нас от полного забвения. В общем, сегодня действительно уместно мысленно поблагодарить тех, кто эту стену добросовестно возводит, подмазывает свежей штукатуркой. День архивистов. Большой вам огромный привет. А еще сегодня, друзья мои, день мыльных пузырей. Это если вы все архивы посетили, все узнали, семейное древо нарисовали, пожалуйста, можно попускать мыльные пузыри.
2: Слушай, да превратиться в такой легкий воздушный шар тоже можно благодаря хорошему настроению и правильной музыке, которую вы всегда можете услышать у нас в рамках утреннего шоу, ну и в принципе на волнах Радио Брест. Ну и, конечно же, вот продолжая тему архивов, друзья, мы, вспоминая, напоминаем обратную связь. +375 код 33 399 00 11.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

0: люди о людях.
1: Романенко, вот скажи мне, пожалуйста, ты за премией Муз-ТВ следил?
2: Я за премией Муз-ТВ не следил, майская
1: кайф. Я просто музил сам ТВ, я тебя поняла. Слушай, Муз-ТВ 2026, премия действительно удалась на славу. Кто же получил заветные тарелки, могу сказать, их огромное количество, этих людей, о них, люди, о людях-то и поговорим. Но ты знаешь, сегодня я для себя выделяю фаворитку, невероятную, открытую, честную и такую заботливую о своей семье, сестре и о маме. Это Юля Зиверт. Это именно она, потому что Зиверт стала настоящей королевой премии Муз-ТВ 2026 года, собрав один из самых значимых наград. Лучшая исполнительница, лучший сольный концерт и лучшая песня. А, в общем-то, она, конечно, невероятная. Я безумно вообще, вот как ты знаешь, не знаю человека лично, горжусь, потому что энергетика честного, трудолюбивого человека, который уважает остальных, и творчество в том числе, от нее однозначно исходит. Пересмотрела огромное количество интервью вместе с тем и пришла к выводу, что хорошо, что она в какой-то момент не стала стюардессой дальше, ведь свой путь профессиональный она начала именно с этой профессии, будучи стюардессой, поняла, что небо это прекрасно, но писать о небе и петь, и быть лаконичной в своей музыке, как облако, это ее призвание. И благодаря этому решению мы знаем Юлю Зиверт. Вот она моя фаворита, ровным счетом, как у остальных, да, на премии Муз-ТВ 2026 года.
2: Слушай, ну говорить, кстати, о том, что у нее что-то могло бы не получиться, будучи стюардессой, потому что ее зовут не Жанна, шутка юмора, друзья. Я все-таки, наверное, склонен думать, что у каждого своя дорога и у каждого свой творческий путь. Вот, кстати, есть действительно интересные слухи, которые подогревают большинство количества актеров на роль не кого-то там, а самого знаменитого шпиона всея мира. Это агент 007. И действительно, в одном из интервью актер Идрис Эльба прокомментировал слухи о возможной роли Джеймса Бонда. Он действительно всегда считал, что это нереалистично. Кроме того, если говорить о каких-то правильных моментах, некоторые люди просто не ассоциируют Бонда, между прочим, с актером другого цвета. Уже будем говорить, что актер все-таки славится своим темным цветом кожи, поэтому в классическом романе о Джеймсе Бонде все-таки он выступал, как, знаете, такой прям британский дэнди, да, с невероятно красивым стильным костюмом, всегда классные тачки марки Aston Martin и так далее и тому подобное. В общем, как всегда, оставим без ответа, кто же снимется в новой Бондиане, ну и будем следить за развитием событий.
1: Это да, дорогие друзья, будем с удовольствием, а я вот еще подумала, все-таки быть знаменитым человеком, собрать огромное количество наград, статуэток и так далее, это нужно быть трудоспособным и не ленивым. Нисколечки. А вот, например, Кэмерон Диаз после ухода из кино часто признается, что наслаждается бездельем, домашним уютом, не любит спортзалы, макияж, и вообще она ленивая и гордится этим. Ну, Кропка, так называется следующий трек Ерофеева, Карина, наша белорусская исполнительница, говорит про себя, что она не ленивая и желает добиться в музыке огромных высот. Поддержим.
3: Наши песни.

0: Погода.
1: Информация приветствовал Гидромета. Сегодня на Обрещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают очень даже комфортную от 22 до 27 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 тепла.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Ты что это сделал?
8: Оплатил интернет бонусами.
7: А так можно было?
8: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
9: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4K QLED телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Гайская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, дорогие люди! Мы экономим вашу энергию. Либо мы создаем для вас энергию, чтобы если вы безэнергичный человек, в общем-то, задач перед собой поставили много, справляться с ней необходимо, чтобы воспользовались нашей энергией, которую мы здесь вам посылаем, создаем и, конечно же, заряжаем вас без подзарядки, потому как мы уже заряжены с самого утра. Два родинных кофеина, Юля Майская и Влад Романенко. Всем вам огромный летит привет. Слушайте, по поводу подзарядки, по поводу энергосбережения, скажем так, энергозатратности и так далее. Да. Есть у меня очень интересная, слушайте, новость. Друзья мои, слушайте, ну вот да, исследователи призвали нас всех с вами отказаться от вежливых слов в диалогах с искусственным интеллектом, потому как, по данным специалистов, сокращение лишних слов вот в промптах, да, позволит снизить энергопотребление чат-GPT на 25%. Вот так, дорогие люди. Кстати, в настоящее время на искусственный интеллект приходится около 20% энергии, потребляемой центрами обработки данных, и ожидается, что в ближайшие несколько лет этот показатель удвоится, и к 2030 году общее энергопотребление может достигнуть почти 3% от мирового. Для их охлаждения потребуется около, друзья мои, более 9,5 триллионов литров воды.
2: Представляете?
1: Поэтому мы, люди, знаете ли, воспитанные, но в GPT печатает: «Здравствуйте, спасибо, пожалуйста, хорошего продолжительного дня, пожалуйста, кланяюсь вам». Так не нужно делать, сохраняйте электроэнергию своих гаджетов.
2: Ой, слушай, вот всегда действительно поражался способности поселиться в мыслях друг друга. Я сейчас говорю это чисто откровенно. Вот, между прочим, вот действительно у Юли была новость про искусственные интеллекты. И я тоже тут, знаете, обухом нашел прикольную новость о том, что, оказывается, в ближайшее время в наших белорусских школах ведут факультативы по искусственному интеллекту среди 8 и 11 классов. Курс получит название «Прикладные технологии искусственного интеллекта», и на занятиях дети познакомятся с принципами работы современных ИИ-сервисов и генеративных моделей, которые, собственно, и умеют создавать тексты, изображения и другой контент по запросу. Ну вот, собственно, нужно, наверное, идти в ногу не просто со временем, с технологиями, и понять, что нужно подружиться с современностью, искусственным интеллектом, тогда он ответит тебе взаимностью.
1: Это называется «Родители, наберите терпения». Ваши дети сейчас походят на такие факультативы по изучению искусственного интеллекта, внедрению его в жизнь, в обучение и так далее, и научат вас тому же. А что, друзья мои? Наши дети могут. Вообще, дети современные. Это просто, мне кажется, кладезь невероятной энергии, чего-то очень доброго и хорошего. Но для того, чтобы так и было впоследствии, нужно вкладывать хорошее, доброе, вечное, а самое главное – любовь и заботу своих детей. А еще вот эта финансовая грамотность, да, факультативы у нас в белорусских школах, это тоже невероятно круто. Я знаю, что у нас вообще образовательный процесс занимается не только образованием наших детей, а еще и воспитанием. Поэтому педагоги, кто на старте в летний период отпусков, вам низкий поклон и забудьте про наших детей хотя бы на лето.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
6: МТ-банк.
7: Кофе, пожалуйста.
8: Вам со сливками?
7: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
9: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
8: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
10: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
11: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

0: Не просто утро, а самое доброе утро.
1: А что, друзья мои, надо постараться, чтобы не забыть прошлое лето, это лето и вообще, конечно же, те самые теплые и классные моменты, которые вызывают на вашем лице улыбку. Может быть, что-то из отпусков прошлых лет действительно делает ваш этот день рабочий таким особенным, таким теплым, таким, знаете ли, где-то по-хорошему и по-доброму нелепым, потому что вы, возможно, вспоминаете историю, как в прошлом году в отпуске вляпались в какую-то, знаете ли, интересную историю с приятными последствиями. Друзья мои, но был казус определенный. Всякое рада могут быть ситуации. Но, друзья мои, оказывается, действительно, исследователи доказали, проведя огромное количество опытов, что люди летом более забывчивые, чем осенью, зимой и в другое время года. А все потому, что мы с вами более расслаблены, мы с вами более открыты. И вместе с тем, уверяют современные психологи, что летом мы более уязвимы становимся для тех оппонентов, которые за нами наблюдают. Мол, расслабился, сейчас я тебе в топку дров и подкину, друзья мои. А не тут-то было, потому что, когда ты рядом находишь людей, которые любят тебя, которые верят в тебя, которые поддерживают тебя, друзья мои, таким образом мы образуем огромную-огромную силу человеческую. А вообще, мне кажется, не она, не красота спасет мир, а именно, и не забывчивость даже, любовь, она спасет мир. Так что будьте влюбленными по ушами людьми этим летом. Ну, а если второй половины нет, желаем ее встретить вам летом 2026-го.
2: Ну, собственно, да, чтобы вас не прижучили эти самые недоброжелатели, друзья. И, конечно же, нужно время от времени не просто отдохнуть от людей, но и не забывать один простой такой, знаете, прописную истину, что в одиночестве-то, может быть, и рождаются какие-то умные мысли. Но, с другой стороны, если вы действительно понимаете, что уже наотдыхались вдоволь, побыв один на один со своими собственными мыслями, нужно выходить за рамки. Действительно, следующая вот новость, она не претендует на какую-то свежесть, но, тем не менее, ученые продолжают говорить нам о том, что работа на удаленке сегодня — это действительно мечта многих, однако это все-таки как-то пагубно сказывается на психологическом состоянии и благополучии человека, поэтому, как бы там ни было, один одинешенек, долго ты не проживешь. Человеку нужен человек. Ну и, конечно же, самая крепкая и чистая любовь.
1: Это правда, человек человека, образуется команда, а команде и компании, особенно самым добрым утром, нужна самая добрая, классная музыка. Ловите!
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Областной этап республиканского конкурса «Властелин села» пройдет в агрогородке Долбизна Каменецкого района 13 июня. В этом году за возможность представить Брестскую область в республиканском финале сразятся 16 молодых семей из всех уголков области. Победители областного этапа с гордостью представят Брестскую область на республиканском этапе конкурса, который станет одним из ключевых событий республиканского праздника Купалье в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Брестский театр кукол активно готовится к новому творческому сезону. Об этом рассказала руководитель учреждения культуры Тамара Павлюкович. Несмотря на начало лета, в театре уже кипит работа над будущей новогодней премьерой, которая обещает стать традиционным подарком для юных зрителей. Помимо этого, театр готовит еще 3 новые постановки, одна из которых порадует брестчан уже в ближайшее время. Важным событием для коллектива станет участие в международном фестивале кукольников «Истоки», организованном знаменитым Московским театром кукол имени Образцова. На этой престижной площадке Брестский театр кукол представит свой спектакль «Корова». После коллектив отправится на театральные сцены Ульяновска, а затем посетит Барнаул. Это лишь малая часть запланированных поездок, отметила Тамара Павлюкович. Современная организация пересечения границы, система электронной очереди и инфраструктура зоны ожидания функционируют в пункте пропуска Брест. Мы полностью ушли от хаотичных очередей на парковках и прилегающей территории к зоне ожидания. Весь процесс управляется через систему электронной очереди. Клиенты могут ожидать своего вызова как и на территории зоны ожидания, так и в любом удобном для них комфортном месте. Для них созданы благоприятные условия на территории зоны ожидания. Имеются стоянки для легкового транспорта на 235 машиномест, стоянки для туристических автобусов на 50 машиномест, платная охраняемая парковка на 84 машиноместа, чистые санитарные зоны, душевые, комната матери и ребенка, зарядные станции для электромобилей, пункты горячего питания, рассказал начальник отдела обеспечения функционирования зон ожидания РУП «Белтаможсервис» Артем Лявер.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Завтра прямую телефонную линию проведет начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Михайловна Гагакова. Обратиться можно будет с 16:30 до 17:30 по телефону в Бресте 26 97 75. Ректор Брестского государственного университета имени Пушкина Юрий Голубев в составе белорусской делегации принял участие в Международном форуме экономического сотрудничества «Кыргызстан-Беларусь». На нем подписан меморандум о взаимопонимании между учреждениями образования Брестский государственный университет имени Пушкина и Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына. Документ направлен на развитие сотрудничества в области образования и научных исследований. Каждый год 14 июня в Беларуси, как и во всем мире, отмечают Всемирный день донора крови. К сдаче крови допускаются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства, в возрасте от 18 до 65 лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие противопоказаний к сдаче крови. Желающим сдать кровь нужно обратиться в службу крови по месту жительства для предварительной записи на сдачу крови в Брестскую областную станцию переливания крови, Барановичскую городскую станцию переливания крови, Пинскую станцию переливания крови, Столинскую, Ивацевичскую, Драгичинскую, Березовскую, Пружанскую и Кобринскую центральные районные больницы. За 2025 год в Брестской области число доноров крови составило более 13,5 тысяч человек. В Брестской области обустроены 107 мест массового отдыха у водоемов. В купальный сезон спасатели совместно с представителями РОВД «Освод» проводят профилактические рейды, мастер-классы и учебные занятия на воде, а также организовывают обучение детей в летних лагерях. Для проверки мест отдыха используются технические средства, включая беспилотные летательные аппараты. Рейдовые мероприятия будут проводиться с использованием громкоговорителей, подытожили в областном управлении МЧС. На полигоне Брески с 10 по 16 июня пройдет республиканский финал военно-патриотических игр «Зорничка», «Зорница» и «Орленок». Торжественное открытие игр «Зорничка» состоится 10 июня. Юных участников и гостей ждут показательные выступления воинов-десантников, выставка современного стрелкового и тактического оружия, выступления сотрудников Департамента охраны МВД, смотр строя октябрятских войск «Будь готов» и интеллектуальный квиз «Маленькие граждане большой страны». В Брестской крепости программа объединит участников «Зорнички» и «Зорницы» 12 июня. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: радио. Брест.
1: Начало нового музыкального часа. Загадываем желание. 9.09. Друзья мои, если вам кажется, погода сегодня достаточно комфортная, и вы хотите, чтобы лето проходило именно так, напомню, что сегодня обещают по области до плюс 27 градусов. Загадывайте желание. Пока еще до 9.09. Либо загадывайте, например, тот момент, что хочу стать сегодня победителем. Мы, конечно, не золотые рыбки, но розыгрыш вам сегодня точно обещаем.
2: Да, обязательно обещаем, друзья. И совсем скоро мы действительно разыграем промокод на прекрасное комбо пиц плюс прохладительный напиток от кафе «Гараж», который находится здесь, в центре нашего прекрасного города Бреста. Ну и, конечно же, перед тем, как вы, собственно, либо получите, либо мы разыграем, либо вы станете свидетелем розыгрыша, неплохо было бы, в принципе, знаете, вот открыть пошире окна, впустите яркий солнечный свет в ваши кабинеты, офисы, ну и, конечно же, насладиться погодой, которая, ну, наконец-таки, можно сказать, наступила, настоящая летняя и вот такая вот прекрасная. Поэтому, друзья, если у вас еще нет планов на сегодняшний день, обязательно присоединяйтесь, быть может, кто-то из вас в скором времени станет счастливым обладателем этого комбо.
1: Ты сказал про то, что открыть окно, открыть двери, а я дам совет. Откройте глаза, люди, и посмотрите на этот мир широко открытыми глазами, если здесь делали это только что. Ну и не проспите, конечно, желаю вам от чистого сердца. 9.10, и если у вас старт рабочего дня с 9, тогда вы уже опаздываете. Слушайте, но если так, делайте это весело, с удовольствием, безусловно, вспоминая о последствиях, друзья мои. Ну а мы, команда утреннего шоу, самое доброе утро, те люди, которые, да, два родинных кофеина, дадут вам возможность проснуться заранее, не проспать и встретить этот новый день с удовольствием. Да, гаражная гонка стартует. Игра у нас здесь в рамках этого часа, друзья мои. Если у вас есть мотоцикл, но нет гаража, тогда сегодня можно отметить Международный день мотоциклиста, друзья мои. Если вы вот и духом, и телом, и шлемом, и перчатками, даже мотоциклом, понимаете, что вы мотоциклист, а гаража нет, сходите на Советскую 73. Там такой гараж, крутейший. Там знаете сколько залов? Достаточно огромное количество. Там даже меню есть специальное такое, как а-ля для мотоциклистов, друзья. Друзья мои, сходите, убедитесь на деле и обязательно поучаствуйте в нашем розыгрыше сегодня.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: В эфире «Майская и Романенко». В утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Это мы. Всем привет-привет, дорогие люди. Ну что, на старте этого часа мы заявили о том, что состоится в рамках этого времени конкурс красоты, хотела сказать. Конкурс красоты, грации, остроты ума и реакции, самое главное. Вот. Потому что, друзья мои, в этом часе правда есть за что побороться. Мы сегодня разыгрываем для вас, друзья мои, электронные купоны на классный подарок от кафе «Гараж». Погода набирает отличные обороты. До плюс 27 тепла обещают сегодня синоптики. А это значит, что прохладительные напитки очень актуальны, правда, в течение дня. Особенно в период, когда вы выйдете со своих жар. Ярких офисов прогуляться в период, да, обеденные, заглянуть туда, в гараж. Да нет, не к другу Федору, а в гараж в центре города. Советская, 73, кафе «Гараж». Невероятно крутейшее место, которое даст возможность вам выдохнуть и вдохнуть. Вкусить невероятно вкуснейшие блюда, друзья мои. Меню от невероятно классного, вкусного белорусского борща до крутейших авторских пицц, друзья мои. Так вот, одну из таких мы разыграем. Сегодня, да, прохладительный напиток, тот самый коктейль летний и пицца в подарок достанется кому-то сегодня из вас.
2: Да, вы знаете, кстати, я вот подумал сейчас, пока Юля рассказывала нам про вот те самые купоны, которые мы разыграем. Оказывается, это горячая пицца и горячая пища. В целом, она же утоляет аппетит. Нет, действительно, многие сходятся во мнении, что холодные блюда, действительно, на прохладительные напитки, это какой-нибудь холодник вкусный, может быть, бабушкин компот, который действительно утоляет в том числе жажду. Нет, друзья, вот, кстати, горяченькое тоже должно входить в ваш рацион дневной, вечерний, утренний, неважно какой. Так что побороться за наивкуснейшую пиццу вместе с вкусным прохладительным напитком от кафе «Гараж» обязаны все.
1: Это точно, друзья мои. Заверните на пиццу. Заверните на прохладительные напитки. На невероятно классные обеденные ланчи. Почему бы и нет? И на завтраки в том числе, потому что, да, в кафе «Гараж» подают невероятно вкусные сырники на завтрак. Друзья мои, локация очень простая. Советская, 73, историческая часть города, центр. Не проходите мимо, а там еще терраса какая есть. Мы с тобой знаем. Уютная и приветливая. Друзья мои, а еще заходите в наши социальные сети «Радио Нижнее подчеркивание Брест», чтобы увидеть такой небольшой обзор кафе «Гараж». Кстати, Романенко, 100% да. Ты не знаешь, у какого сегодня актера день рождения.
2: Нет.
1: Не угадаешь ни за что. 9 июня на календаре. Сегодня день рождения отмечает Джонни Депп. О, и ты знаешь, что этот красавчик еще тот любитель пиццы на самом деле. Он утверждает, что может, знаете ли, кушать пиццу на завтрак, на обед и ужин. И при посещении каких-то новых для себя локаций, городов и стран обязательно посещает местные пиццерии и наслаждается вкусом пиццы.
2: Вот. Слушай, так. Вот, кстати, надо взять на заметку кафе-гараж. Вот нужно воробьевая пицца или пицца пиратская, да, которая понравится и придется по нраву абсолютно всем и каждому. И, конечно же, Джонни Депп. С праздником!
1: Да, друзья мои, мы совсем скоро будем озвучивать вопрос. Дождитесь!
0: Слушай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Знай наших.

0: Чапайская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Вы знаете, на самом деле, для того, чтобы поднять настроение, психологи и вообще физиологи уверяют, что нужны просто вот эти потягушки-потягушки от ушей и до макушки, друзья мои. А еще, если эти потягушки закончатся и, конечно же, победой, тогда можно сказать, что утро нового дня сложилось удачно. Ну что, друзья мои, анонсировали, говорили, предупреждали, а вы готовились, и большие молодцы. Ведь у нас в рамках этого часа стартует розыгрыш, и разыгрываем мы, мне кажется, очень достойные приз в невероятно крутейшей локации в центре Бреста.
2: Да, не просто приз, друзья, а возможность перекусить, собрать рядом с собой людей, друзей, коллег и, конечно же, попробовать невероятно вкусную пиццу и прохладительный напиток от кафе «Гараж», который находится в центре Бреста. И, я думаю, знаете, такая хорошая возможность, в принципе, пройтись лишний раз мимо, зайти, посмотреть, ознакомиться с меню, с невероятно яркой локацией, которую освещает наше теплое, яркое солнце Бреста. Ну и, конечно же, попробовать все невероятное количество блюд, которое приготовит для вас наши, ваши, в общем, шеф-повара, которые, знаете, не поленятся порадовать вас вкусной едой.
1: Друзья мои, кафе «Гараж» в центре Бреста, Советская, 73. Для того, чтобы просто насладиться видами того, как устроено кафе, насколько удобно и под каждого потребителя созданы залы. Детские, такой игровой уголок тоже очень комфортный. Друзья, заходите. Зайдите в инстаграм кафе «Гараж», да, и посмотрите, убедитесь на деле, что это гаражное место достойное. То есть, если вы никогда не ходили в гараж, пора начинать это делать, дорогие люди. Итак, на старте вопрос у нас для вас. Я напомню, что мы разыгрываем, да, электронный купон на невероятно крутейшую пиццу, между прочим, 43 сантиметра. Вот так вот. Да, и прохладительный напиток, тот самый, как они называются, коктейли, летний коктейль. Трубочкой.
2: Невероятно, друзья, это правда.
1: Да. Ну и вопрос у нас для вас будет совершенно легкий сегодня. А чего напрягаться во вторник? Это и так сам по себе день какой-то напряженный, возможно, у вас. Поэтому немного расслабимся. Друзья мои, кто нам правильно сегодня назовет номер телефона, по которому можно сделать заказ в кафе «Гараж», тот сегодня и станет победителем. Участвует у нас студийный вайбер, номер которого 33-код 3990011. Вот туда пришлите нам номерок телефона, по которому можно звониться в гараж и сделать заказ, друзья мои. Ждем, всем удачи, о, победители заявим уже в окончании этого часа.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, победное утро, друзья мои, у кого-то точно, и мы уже знаем, у кого. Ну, во-первых, я хотела сказать, что наши радиослушатели самые внимательные, самые талантливые. И мы, белорусы, людям, которые можем сделать гораздо больше. Вот стоит задача одна, а человек думает, нет, я вот, значит, это сделаю, ну так, чтобы впрок было. Это очень хорошо. Во-первых, трудолюбивые вы наши. Вы заслуживаете, конечно же, огромное количество пиц, невероятно крутейшие меню, вкусный обед в приятной компании. И завтрак тоже, если вдруг не позавтракали. Друзья мои, все это могут вам дать и внимание, в том числе и заботу в кафе «Гараж», который находится в Бресте по адресу улицы Советская, 73. Кто сейчас скажет, а что там, разве в гараже могут заботиться? А я у своего Лени сегодня спрошу. После работы придет, я у него спрошу, что там за забота-то в гараже. Да, вы знаете, не только о вашем Лене, и о вас еще могут позаботиться в гараже по адресу Советская, 73, потому что там и драники с беконом и сметаной, там и борщ с говяжьими щечками. Как вам такая история? А там можно и грибной суп-пюре скушать, и огромное количество пицц авторских, разнообразных, на любой вкус.
2: Да, собственно, меню разнообразное. Я могу сказать честно, я готов поздравить себя, потому что я наконец-таки выучил правильный адрес кафе «Гараж». Юля повторила и сделала это абсолютно правильно и честно по отношению к нашим радиослушателям. Действительно, друзья, заходите, находите для этого время. Обед уже тоже, ну, относительно совсем скоро, поэтому всем приятного аппетита. Ну и, конечно же, мы готовы были напомнить вопрос. Да, а как он звучал?
1: Вопрос звучал так. По какому номеру можно дозвониться, чтобы сделать заказ в кафе «Гараж», что в Бресте на Советской, 73? Друзья мои, и вы, конечно, внимательные люди. Нам прислали сразу, такой коротенький номер, 7767.
2: Не пройдет.
1: А между прочим, по этому номеру... Да, звони, иногда может не дозвониться, и такое может быть, ну мало ли, вы звоните. Еще и полгорода звонят для того, чтобы заказать вкуснейший обед, либо пиццу. Может быть, тогда нужно знать еще один номерок, который звучит следующим образом. +375 29 663 46 79.
2: Да.
1: Это тот номер, по которому можно дозвониться с первого раза и заказать пиццу, друзья мои, и не только. Вкуснейшие обеды, ужины, завтраки, все, что вы хотите. И, конечно же, даже там заказать столик. Почему бы и нет?
2: Конечно,
1: правда, друзья
2: всегда,
1: мои?
2: Да,
1: и у нас есть победитель.
2: И у нас есть действительно победитель. Это Екатерина, абонент с последними цифрами 3815, которая проявила смекалку и скорость и ответила на вопрос абсолютно правильно. Вот такой вот длинненький номер. Мы еще раз напомним. +375 29 663 46 79.
1: Да, кафе «Гараж», улица Советская, 73. Да, невероятно крутейшее место. Локация историческая города Бреста. Советская была раньше миллионная. Наша улица-то названа и по-разному, в разные годы. Да, там есть терраса. Приходишь, садишься на террасу, смотришь вокруг и наслаждаешься просто прохожими и вообще тем, что ты большой молодец и выиграл у нас сегодня подарок. Мы вас поздравляем, а всем остальным говорим, не расстраивайтесь. Завтра будет новый день и новый розыгрыш. Перелетаем в следующий час в такой же классной компании, да?
0: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Лауреатами премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества стали 24 организации. Их отметили за то, что они делают качественную продукцию или на высоком уровне оказывают услуги, используют новые технологии, современные подходы в управлении. Среди учебных заведений премию получил Брестский государственный университет имени Пушкина. Брестский мясокомбинат отметили еще и специальные премии за бережливый подход. Кстати, эту награду присуждают в первый раз, чтобы в дальнейшем мотивировать и другие компании внедрять такие же эффективные методы работы. Производство глазированных сырков запущено в Березе и Барановичах. Как сообщили газете «Маяк», открытое акционерное общество «Савушкин продукт» вернул на полки магазинов любимое лакомство белорусов – глазированные творожные сырки «Мишу» с пандой на упаковке. На Полоцком молочном комбинате, который входит в состав компании «Савушки», началась масштабная модернизация. Чтобы не прервать поставки и не лишать покупателей популярного десерта, производство оперативно развернули на базе других производственных филиалов в Березе и Барановичах. Процессы запускали в тесном сотрудничестве с полоцкими специалистами, технологами и мастерами цеха глазировки.
0: Новости.
1: Концерты органной музыки фестиваля «Ars Magna Organi» пройдут в 6 костелах Брещины, впервые в Пружанах. На протяжении всего лета и 2 месяцев осени жители и гости первого региона могут прикоснуться к высокому искусству органа. Именно так с латыни переводится название фестиваля академической органной музыки. В этом году фестиваль пройдет уже в 6-й раз. Послушать концерты органной музыки можно будет в 9 костелах страны. Примечательно, что 6 из них – католические. Католические святыни Брестской области. В Брестской области сегодня пройдет проверка системы оповещения. Об этом Белта сообщили в МЧС. С 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-ФМ-вещания на территории области, рассказали в спасательном ведомстве. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие. Никаких действий в этой ситуации предпринимать не требуется. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

0: самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: А это на самом деле иногда хочется поставить жизнь на паузу. В том плане, что хочется вдохнуть и выдохнуть тот самый отпускной воздух, друзья мои. То самое отпускное утро. И лето, мне кажется, для этого самое время. Если вы на старте отпускного периода, мы поздравляем, немного завидуем и радуемся за вас. Вы точно заслужили этот классный, легкий отпускной период.
2: Слушайте, а если вас не отпускают какие-то рабочие моменты, и бумаги, вроде бы, уже, знаете, начинают, ну, подбешивать, мягко говоря, ну, и с людьми как-то не вяжется. Почему? Потому что, ну, нет, это не вы плохой человек, потому что где-то что-то перегорело, и вам срочно необходимо сделать паузу, как говорит Юля Майская. Поэтому, друзья, вот есть хорошая возможность на протяжении этого часа немножечко пересмотреть какие-то свои мысли по отношению к себе, работе, коллегам и т.д. и т.п. И, конечно же, присоединиться к голосованию, которое начнется уже совсем скоро на нашей официальной странице Радио Брест ВКонтакте.
1: Да, друзья, если мы говорили сегодня уже про отпуск и упоминали его много-много раз, а кто его знает, может быть, эти люди, которые работают долгое время без отпуска, для них разговоры об отпуске – это уже часть отпуска. Запутала я вас, да, немного? Слушайте, но старт лета, правда, невероятно классный. Сегодня погода комфортная, теплая, немного ветреная, дабы нас остудить. И вместе с тем мы зачастую, конечно же, начинаем пополнять свой гардероб летом. А это мне надо, а это надо, а это тоже хорошо, костюмчик сидит. А вот эти шлепки, а вот эта труба, а ну, вообще красавец. Друзья мои, может быть, поговорим сегодня на тему гардероба. Самая любимая ваша вещь именно в период лета. Какая? Что это может быть? Самая незаменимая. Либо, может быть, вещь, с которой вам очень сложно расстаться. Да, та самая... То самое свадебное платье, которое висит уже 20 лет у вас в шкафу, да, и ты вроде перебираешь гардероб к лету, да, после зимнего периода, и думаешь, о, еще пусть лет 20 повисит. Давайте сегодня обсудим действительно данную тему. Обязательно сформируем эти свои мысли, причешем. И обязательно залетит постопрос у нас в официальную группу Радио Брест во ВКонтакте.
2: Ты знаешь, перед тем, как мы перейдем с тобой к композициям, я все-таки подумал и вспомнил. А ты знаешь, что значит зимой и летом одним цветом?
1: Романенко, это ты, я
2: да.
1: знаю.
2: Это да, это я, это мужчина в одной футболке, которая 365 дней в году. Любимой футболке.
1: А, мне кажется, ты любимый муж своей жены. Очень выгодный, хороший парень.
2: Любимый муж своих вещей, я бы даже так сказал.
1: Ой, друзья мои, забота друг о друге. И более того, она проявляется тоже так, когда человек не шмоточник. Он не любит, собственно, огромное количество вещей в своем гардеробе. Ему нравится абсолютно быть вот в одной футболке одним цветом зимой и летом и так далее. Это его природа. И здесь тоже я тебе хочу сказать, что вот такое вот признание любви и уважение твоего выбора, это очень круто, когда, что я подругам скажу, как ты выглядишь, а он выглядит так, как он хочет, и тебя человек принимает и уважает, и это очень круто. В общем, друзья, следите за нашими социальными сетями, официальная группа Радио Брест во ВКонтакте, пост-опрос залетит совсем скоро, обратная связь приветствуется.
3: Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: В эфире мы, друзья мои, совершенно два разных человека по отношению, мне кажется, вот к выбранной теме. А тему мы сегодня выбрали для общения в этом интерактивном часе следующую. Вещь в гардеробе, друзья мои, с которой вам сложно расстаться. Расскажите об этом. Ну, а если вы сейчас замешкались и не знаете, ой, а что же, правда, а как же, у меня же там всего много. Друзья мои, да, бывает такое, когда мы люди-шмотошники, либо наоборот. Кстати, полумер не бывает. Ты либо шмотошник, либо не шмотошник. Романенко, вот ты кто, скажи
2: мне?
1: Слушай,
2: я шмотошник, это правда.
1: А чего ты в одной футболке одним летом, одним цветом, расскажи тогда?
2: Потому что любимая, все очень просто. Любимая футболка, с которой ты не расстаешься. Кстати, есть и такой вариант у нас ответа на нашей странице, поэтому заходите, друзья, отвечайте на вопрос про вещи в том самом гардеробе, с которой вам сложно расстаться. Возможно, это свадебное или выпускное платье, любимая растянутая футболка, неудобная, но красивая обувь или рубашка на все случаи жизни.
1: Да, друзья мои, обязательно высказывайтесь. Правда, интересно пообщаться на эту тему. Это нам только кажется, что мы где-то чего-то перекладываем с места на место, а вот пригодится. Ой, это вот я в этом такая была хорошая, да, 15 лет назад, на 15 килограмм худее, пусть висит, а вдруг еще похудею, а вдруг еще влезу. У нас у девчонок такой момент есть, правда? Дайте девочке обратную связь, очень хочется, правда, и от вас услышать. А что же есть в гардеробе такого у вас, с чем вам сложно расстаться, и рука не поднимается выбросить, хотя вещь вам не служит действительно, но, вопреки всему, занимает полку либо вешалку в вашем шкафу.
2: Слушай, вот я тебе серьезно хочу сказать, абсолютно реальная история моего знакомого, вот по поводу той самой футболки, которую носит, одну и ту же, оказывается, не буду говорить, кто это конкретно, но у него есть каждая футболка на все случаи жизни, то есть, получается, 7 дней в неделю одного конкретного цвета, либо черный, либо белый, но его почему-то все начинают шпунять, что, а что ты футболку-то не поменяешь, слушай, я как тебе не встречу, ты постоянно то в белый, то в черный, то в белый, то в черный, а он говорит, да нет, вы же ничего не понимаете, у меня их 7. Да, на каждый случай, да, на каждый день недели и каждый случай жизни. Вот. Знаешь, так.
1: Не верю.
2: Вот, а я тебе серьезно говорю. Вот тебе крест, вот правда. Вот.
1: Ой, ну интересно, а с другой стороны, возможно, у человека вот эта вот формула инь-янь в жизни, в мыслях, в одежде в том числе.
2: Но там такой стиль выдержанный, хочу тебе сказать. Ну, красивый белый верх, симпатичный черный низ, белые кроссовочки или кеды, в общем, с иголочки человек.
1: Слушай, ну это база, да, вот ей же говорят базовые вещи. Минимум, максимум, да, который так или иначе сочетает в гардеробе, играет та или иная вещь с другими твоими, и действительно получается полноценные, но при этом абсолютно разные образы, которые можно собрать из пяти базовых вещей. 100%. Да, из печи, подумала я, продумала про кулич, и именно он стал поводом для того, чтобы я не влезла в то платье, которое висит у меня. Огромное количество лет на вешалке и занимает место. Друзья мои, сегодня общаемся на, правда, мне кажется, жизненно интересную тему. Расскажите, вещь в гардеробе, с которой вам сложно расстаться. Это что? Заходите в официальную группу Радио Бреста в ВК, проголосуйте, варианты ответов набросали, ну и ждем вас на студийный вайбер.
0: В эфире «Майская и Романенко».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 22 до 27 градусов тепла. В Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
5: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
6: Кофе, пожалуйста.
7: Вам со сливками?
6: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
8: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
7: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Это мы, друзья мои, пытаемся навести ревизию в ваших шкафах. Не видя ваши шкафы, да. Не понимая, что у вас там хранится, знаем очевидно, что у нас хранится огромное количество всего. Лично у меня. Друзья мои, ну вот тут самым, знаете ли, естественным образом встал вопрос относительно чего. А вот действительно, с какими вещами вы сложно расстаетесь в своей жизни? Что это может быть? Ведь так, мы после зимы, переход на весну и на лето, действительно начинаем как-то в гардеробе порядки наводить. Что-то начинаем откладывать, что-то перекладывать, а что-то даже не трогаем. Оно висит просто как какой-то, понимаешь, памятник того, как я 15 лет назад весила минус 15 килограммов. Пусть висит, может, похудею, может, влезу. Вот такая вот история.
2: Это хорошее напоминание, ты имеешь в виду самой себе.
1: Это, слушай, это хорошая мотивация. Да. Думала я однажды, 100%. Но не работает.
2: Не работает? Да. Нужно, чтобы сработало на ком-то еще. Чтобы эта живая мотивация стала мотивацией для себя. Потому что вот так вот, знаешь, представлять, фантазировать — это не подойдет. Нужен живой пример. Поэтому, друзья, если вы все-таки потихонечку подбираетесь к тем самым живым примерам, ставьте для себя цели и станьте этим примером для нас. Ну и, конечно, в первую очередь, заходите на официальную страницу Радио Брестства ВКонтакте и отвечайте на вопрос. Вот есть ли у вас вещь в гардеробе, с которой вам сложно расстаться? Есть следующий вариант ответа. Это может быть свадебное либо выпускное платье, любимая растянутая футболка, неудобная, но жутко красивая обувь, либо рубашка на все случаи жизни.
1: Ну, вообще, вы знаете, правда, практически каждая вещь, которая нами складируется, куда-то перекладывается с места на место, она так или иначе связана с нашими эмоциями. И с этим ничего не попишешь. Мы ждем ваших сообщений, да, на студийный чат Вайбера. Обязательно пишите, зачитаем с большим удовольствием. Ну и заходите. Официальная группа «Радио Брест» ВК. А ты назвал варианты ответов, скажи мне?
2: Да.
1: Да, это я прослушала. Да?
2: Это ты прослушала.
1: Я просто думала о том, как же мне справиться с тем, чтобы та обувь, которая неудобная, но жутко красивая, как бы ее транспортировать в руки, хорошие руки
2: вот
1: хороших
2: людей. Вот ты фантазировала себе, понимаешь? И а что теперь делать? Вот а что, с другой стороны?
1: Слушай, нужно зачитывать сообщения людей, которые присылают вот нам сюда на студийный чат Вайбера. Вот, например, Татьяна пишет о том, что ей очень сложно расстаться и по сей день со старым рюкзачком, с которым она путешествовала и во многих странах побывала. Тоже себе такая история. Не уточняется размер рюкзачка, это такой походный, который больше, чем ты, или, собственно, такой мини. Это я про хранение. Где тогда огромные вот такие хранить? Вот в советское время антресоли. Все, не надо затолкал, ничего не видно, а вроде свое лежит на месте.
2: Ну что ты современность обижаешь? Подожди, антресоль до сих пор существует. Далеко ходить не надо. Да, вот, между прочим, я как человек, у которого дома есть антресоль, да, вот я могу сказать, не просто антресоль, а антресолище, понимаешь, на котором, ну, хранится всякая всячина, в том числе одежда, которую нужно давненько перебрать и вообще понять, нужна ли она мне или нет.
1: Романенко, ты знаешь, я вот подумала про твою антресоль. Хорошая история. Если вдруг мне нужно будет спрятаться, я приду к тебе в антресоль. И ты тоже рассмотри свою антресоль для этих
2: это
1: дел.
2: Самый неудачный пример для анекдота. Когда кто-то приходит домой, видимо, уже открывает шкаф, а там любовник, да? На антресоль не поместимся бы. Вот так.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
2: А мы в эфире. Это невероятно классный интерактивный час. Он был не только интерактивным, но еще и практичным. Почему? Да потому что, подняв вот такого рода тему, как обсуждение, действительно, дорогие люди, вещь в гардеробе, с которой вам сложно расстаться, мы, возможно, вас и себя в том числе сегодня сподвигли на то, что все однозначно, приняло решение, значит, это платье сегодня уедет к брату. К маме в шкаф.
3: Неожиданно. К маме? Да. К брату тут еще стой.
2: К брату, а почему бы нет?
3: Подумать.
2: Слушай, ну, а чего подумать, если у вас у мальчишек все равно так или иначе, мне кажется, могу заблуждаться, вещей гораздо меньше. У нас, у девочек, либо это опять-таки признанная такая вот ошибка, что мы, девчонки, более такие, знаешь, любим больше вещей, нежели вы. А вам в одну футболку влез, в один костюмчик хорошо сидит, и, собственно, все. Может быть так.
3: Слушай, на самом-то деле на этот вопрос может ответить Александра. Я, кстати, с ней тоже отчасти согласен. Вот Саша пишет, между прочим, что утверждает, есть полумера в этой жизни. И вот вроде бы и не моточник, да, и не аскет в одежде. Школа, юность пришлась вот на конец 80-х, когда особого выбора в магазине-то и не было. А потом молодая семья, дом, появление детей. В общем, экономия на всем и везде. Ну и, собственно, возможности-то особо-то не было. Ну а вот с гардеробом, когда он стал обновляться, я так понимаю, это уже со временем. Правда? Правда, Александра, вот у каждой женщины, когда есть вещь, это ориентир, пишет Саша, дальше нельзя поправляться, и точка. В общем, вот такая вот интересная история, она имеет место быть, и там продолжение. В общем, мы пришли к выводу о том, что всегда есть какая-то определенная вещь, которая соответствует определенному формату и, наверное, истории в жизни, правда?
2: Да, это однозначно. Ну, конечно, для нас, для женщин, какие-то возрастные изменения, когда вот этот твой топовый сарафанчик вдруг тебе стал мал, либо велик, мы правда, относимся к этим моментам и историям очень-очень переживательно. Но мода не стоит на месте, ровным счетом, как и технологии. Возможности для ощущения себя комфортно в той или иной одежде появляются из года в год. Поэтому, друзья, наверное, не стоит держаться за старые вещи, лишь только за те, о которых мы, собственно, и сделали сегодня ставочку, которые вызывают у вас невероятно крутые эмоции. Ну что, самое время подвести нам промежуточный итог нашего поста-опроса и, да, определить, а каким же процентным голосом вы вывели сегодня тот или иной вариант ответа в лидеры.
3: В общем-то, да, вещь в гардеробе, с которой вам сложно расстаться, 67% проголосовали за вариант неудобная, но красивая обувь, ну и 33% любимая растянутая футболка.
2: Вот так, друзья мои, делаем правильные выводы, может быть, обязательно улыбнемся и вспомним, как появилась та или иная вещь, с которой вам сложно расстаться, и, может быть, этот отрезок из жизни мы тоже с вами где-то в голове он принесется и подарит вам сегодня улыбку на ваших лицах, а может быть, какую-то приятную историю, которую вы расскажете своим коллегам.
3: В общем-то, наверное, все-таки в жизни главное определиться не так, как костюмчик сидит, а так, как вы себя ощущаете в этом костюме, и двигаетесь вперед, и не останавливаетесь. Конечно же, продолжаете идти в ногу вместе с любимой музыкой на волнах Радио Брест.
2: Здесь мы ли бы, были мы, были мы,
3: мыли бы и были мы.
2: Прощаемся. Пока-пока.
1: В эфире «Майская и Романенко» в

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Более 40 профилакториев для телят ведут в строй в Брестской области в 2026 году. Наряду с модернизацией всей животноводческой отрасли, возведению таких помещений на Брещине уделяют самое пристальное внимание. Как сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков, в текущем году в юго-западном регионе предстоит ввести в эксплуатацию 41 профилакторий для молодняка крупного рогатого скота. Строительство ведется по разработанным типовым проектам. В соответствии с поручением президента, весь молодняк в хозяйствах области будет переведен на оптимальные условия содержания. В Бресте сегодня проходит торжественный выпуск класса «Юный прокурор». Старт в знаковой локации. Торжественное мероприятие началось в Брестской крепости Героя. Событие объединило около 100 человек – выпускников, будущую смену девятиклассников, родителей, педагогов гимназии и действующих сотрудников ведомства. Выпускников напутствовали прокурор Брестской области, государственный советник юстиции 3 класса Виктор Климов, начальник управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калининова, председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Работа трех малорицких магазинов приостановлена в связи с грубыми нарушениями. Три магазина закрыли из-за отсутствия документов по качеству и безопасности на значительную часть мужской, женской и детской одежды и обуви. Владельцы также нарушили правила прослеживаемости товаров, а на части изделий отсутствовала обязательная маркировка, либо она содержала недостоверные данные. Проверка выявила полное отсутствие обязательного ассортиментного перечня во всех торговых объектах. Покупателям не предоставляли важную информацию о товарах, а доля белорусской продукции на прилавках составляла менее 5%. Работа торговых точек полностью приостановлена. Они смогут открыться заново только после того, как владельцы устранят все выявленные нарушения. За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Оперативники задержали 4 курьеров, среди которых один иностранец. У них изъято около 200 тысяч рублей. Об этом Белта сообщили в МВД. Зарегистрировано 32 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 5 фишинговых интернет-ресурсов. Правоохранители напоминают, предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. При общении с мошенниками по телефону важно прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Asconabay и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. I had a dream.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце независимости проводит встречу с делегацией во главе с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. В центре переговоров укрепление взаимодействия между судебными системами двух государств, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Игорь Краснов занимает пост председателя Верховного суда Российской Федерации. Ранее занимал руководящие должности в судебной и прокурорской системах, участвовал в работах по обеспечению координации правоохранительных и судебных органов. В его компетенцию входят вопросы обеспечения единства судебной практики, организационного обеспечения судов и повышения качества правосудия. В четверг, 11 июня, общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Место проведения – Брестский горисполком по адресу улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе обращения.
0: Новости.
1: Более 1000 грузовиков и легковых авто ожидают на границе въезда в Литву и Польшу. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. На границе с Польшей 530 грузовиков скопилось в очереди на выезд из Беларуси. Самый загруженный маршрут проходит через погранпереход Кукурыки, сопредельный Козловичи. Контролирующие службы польской стороны за сутки оформили 43% фур от нормы, следующих с территории Беларуси. Въезда в Польшу перед всеми сопредельными погранпереходами ожидают 235 легковушек. Сотрудники сопредельных пунктов пропуска оформили 32% транспорта. И последнее. Количество граждан, обратившихся в медицинские учреждения Брестской области по поводу укусов клещей, по сравнению с прошлым годом сократилось. Об этом сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Специалисты напомнили, что больше всего клещей обитает в умеренно затененных и увлажненных лиственных и смешанных лесах, в молодых зарослях осинника, на вырубках, в малинниках, вдоль троп, дорог, там, где пасется скот. Они же живут только в лесной подстилке, образованной опавшими листьями и травой, при благоприятных условиях температуры и влажности, необходимых для их развития. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.

12:11. Здравствуйте, наши ненаглядные радиослушатели. Ну, если говорить про сегодняшний день, то он вдвойне должен быть легче. Легче, чем вчерашний день, потому что вчера был понедельник. Вместе с вами все понимаем, что этот день сложный, но мы его пережили. Сегодня будет проще, легче, ну и гораздо солнечнее и теплее. Это если верить прогнозу погоды от синоптиков. Кстати, обновленный прогноз погоды уже совсем скоро в рамках этого часа. А обо всем об этом поговорим. Также послушаем музыку, узнаем много хороших новостей. У нас здесь только хорошие новости. Да, ну и, конечно, о праздниках этого дня поговорим и не забудем про час приветов и поздравлений, который стартует уже буквально через 50 минут. Это значит, что время есть. Время есть для того, чтобы отправить свои сообщения к нам на номер Вайбера 399-2011. Не забывай, что смс-портал также работает, 9900, 4 цифры, которые также легко запомнить, отправляя туда, но помни, что услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора. Будем двигаться дальше в такт предложенной музыке, ну и вместе с вами продолжать этот день. Пускай он складывается только из самых хороших впечатлений, но прямо сейчас загадаем желание. 12:12 на студийных, давайте сделаем это. Зажмуримся крепко-крепко, сожмем кулаки и загадаем что-то очень важное, но каждый сам для себя. А в плане музыки много любимых тобой исполнителей, много хорошей музыки, хороших песен, поэтому давай подпевать. Присоединяйся к нам на 104.8 FM в городе Брест, а на нашем сайте radiobrestfm.by, скачивай мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь», или, находясь дома, просто скажи «Алиса, включи Радио Брест», и мы будем где-то неподалеку.

0: праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: На календаре 9-й день лета, 12 часов 21 минута, ровно отзеркаленное время позволяет нам вновь загадать желание. А кто нам запретит? Никто не запретит этого сделать, поэтому загадывайте, а я пока расскажу о том, что произошло именно сегодня, 9 июня. Сегодня день рождения отмечает актер и самый известный пират из всего мира пиратства. Это Джонни Депп. Поздравляем его с днем рождения, мы-то уверены, что он нас слушает. В 1934 году вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака. Уинстон Черчилль объявлен почетным гражданином Соединенных Штатов Америки. Ну и вообще, вы знаете ли, день рождения-то не сильно много. Значит, кто появился на свет 9 июня? Это Петр I, Джонни Депп и Натали Портман. Список именинников небольшой, но праздников огромное количество. Международный день друзей, день заботы о любимом коте, а также день пускания мыльных пузырей. Погода подходящая. Если есть еще и компания для этого, вперед на улицу. Пробежимся по именинникам этого дня. Анастасия, Нил, Иван, Ферапонт, Федора, Пелагея и Диана сегодня отмечают свой день рождения. Петр I разделил русские губернии на провинции и уезды, а в США зарегистрирован патент на искусственную челюсть. Событий, как вы понимаете, много, но и день-то сегодня тоже невероятно теплый и жаркий, в том числе и благодаря вашим эмоциям, которые вы испытываете в этот момент. Пишите нам о том, какие события в вашей жизни произошли именно 9 июня, нам на номер Вайбера. Мы все обязательно примем, все обязательно прочитаем и вам передадим приветы. В рамках следующего часа, час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест с 13 до 14.00. В середине этого часа прогноз погоды на сегодняшний день не пропустите.

0: Погода.
1: Немного информации о погоде. На сегодняшний день синоптики обещают нам переменную облачность и преимущественно без осадков. Северо-западный ветер с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Клава Высокого, только что на волнах радио Бреста, в миру известная как Клава Кок с композицией «Не со мной». Мы постоянно вместе с вами. Не забывайте о том, что на нас можно всегда рассчитывать, и мы будем где-то неподалеку. Музыка, звучащая в такт твоему настроению, здесь на волнах радио Бреста, раздается ежеминутно. Но не только в утренней, дневной и вечерних сменах. Мы вместе, мы рядом. Мы поддерживаем тебя также и в ночных сменах. Конечно же, просто присоединяйся 104.8 FM в городе Бресте, либо на нашем сайте radiobrestfm.by. Продолжаем этот будний день на календаре 9 июня. И напомню тебе, что совсем скоро стартует час приветов и поздравлений. Твои поздравления мы уже получаем. Спасибо большое за то, что делаете это заранее. Ну а также во время часа приветов и поздравлений не забывайте отправлять всю информацию к нам на номер вайбера 399-2011. 9900 – это номер нашего смс-портала, и, безусловно, он также работает на прием ваших самых теплых слов, слов поздравления. Ну, кстати, там будет еще и обеденный перерыв, поэтому можно пожелать друг другу приятного аппетита. Ну, а мы желаем вам просто хорошего и приятного дня, и пускай он складывается из самых положительных эмоций. Бруно Марс поддержит градус настроения, а в эту секунду присоединяется к нам.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

Ну а мы продолжаем вместе с вами дневную смену на волнах Радио Брест. Меня зовут Женя Филинович. Я хотел бы узнать, как ваше настроение в этот вторник? Как коллеги, которые находятся рядом с вами? В порядке ли все конкретно у вас и у этих людей, которые находятся рядом с вами где-то неподалеку? Ну и уверен в том, что эти люди ждут привета в свой адрес. Не забывайте к нам отправлять самые приветные сообщения и самые добрые слова. Делитесь впечатлениями про этот день. Ну и не забывайте о том, что нас слушают и ваши самые близкие друзья, и, возможно, даже соседи. Не забудьте отметить их также в ваших сообщениях. Ну и, конечно же, в рамках следующего часа все ваши приветы озвучим, прочитаем и все послания обязательно передадим. Условия очень простые. Вы отправляете их к нам на Viber. Не забудьте обозначить ударную букву, заглавную букву, если отправляете вместе с фамилией, чтобы нам было проще читать, а вам было приятнее слушать. Зовут меня Женя Филинович. Сегодня до 15.00 в рамках дневной смены на волнах Радио Брест. Еще немного музыки в завершении этого часа и будем перемещаться в час следующий.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов, в студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. «Вы очень серьезно работаете над компьютеризацией и внедрением всего нового высоких технологий в работу судов. Я за это, поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас взяли и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали», – сказал глава государства. Также на встрече президент заявил, что судьи – самые зависимые люди, что обусловлено законодательными рамками, в которых они работают. «Тут ни влево, ни вправо. Те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды», – сказал глава государства. Брестский государственный университет имени Пушкина 24 июня в 11 часов приглашает на ярмарку вакансий в рамках реализации проекта «Учись и работай». В ярмарке вакансий вас ждут прямое общение с работодателями, быстрый подбор первого рабочего места, подработки по специальности в свободное от учебы время.
0: Новости.
1: С 1 июля вступают в силу нормы закона Республики Беларусь об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений, в соответствии с которыми для плательщиков налога на профессиональный доход вводится минимальная ежемесячная обязательная сумма налога в размере 45 белорусских рублей. Для физических лиц, являющихся получателями пенсии, минимальная сумма налога устанавливается в размере 18 рублей. В случае, если физическим лицом допускается несвоевременная уплата налога в течение 3 месяцев подряд, то такой плательщик налоговым органам принудительно снимается с учета, и дальнейшая регистрация в качестве плательщика НПД возможна лишь через 7 месяцев. В Бресте на перекрестке улиц Советская и Гоголя начались работы по замене плиточного покрытия. Демонтаж старой плитки и иные работы выполняются специалистами ДЭП. Движение транспорта на данном участке дороги в обеих направлениях несколько затруднено. Перекрытие улицы не планируется. Выбирайте удобные маршруты движения для личного транспорта заранее. В завершении новостей компании. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

«Делай то, что любишь», как девиз на сегодняшний день, а прозвучавший только что Ваня Зданюк на волнах Радио Брест в рубрике «Знай наших». Мы тоже любим то, что мы делаем, и поэтому призываем вас присылать свои сообщения к нам на номер Вайбера 399-2011. Поздравления с днем рождения, признание в любви, в каких-то других чувствах, пожелание приятного аппетита. Все это будет озвучено нами, поэтому пишите. И не забывайте, что СМС-портал 9900 – это услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора. Так, ну а что касается ваших сообщений, есть уже немного ваших сообщений, которые успели долететь сюда к нам, и вот, наверное, с них, пожалуй, и начнем. «Здравствуйте, Радио Брест», написал нам Ольчка, «хочу передать теплый привет своей подруге Дине и поздравить с днем рождения тебя. Здоровья тебе крепкого, оптимизма, много прекрасных дней тебе, братику Сергею, хорошего тебе дня и прекрасного настроения». Видите, как много людей, во-первых, было перечислено в этом сообщении. Всем передали привет, Олечке тоже огромный привет. И ведь самое главное, чтобы то, что вы чувствуете в отношении того либо иного человека, просто шло от души, от чистого сердца. Совсем не главное писать какими-нибудь стихами. Самое главное, чтобы вы описали свои чувства вот буквально в эти 3-4 слова либо предложения. Пишите, это абсолютно несложно, и мы все обязательно зачитаем. В середине этого часа обновленный прогноз погоды. На самые ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромет. Поэтому будьте рядом вместе с нами и в рамках этого часа присылайте свои сообщения.

0: Реклама.
1: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Обещаю.

13:25 продолжается эфир на волнах Радио Брест. Продолжаем обеспечивать вас хорошим настроением. Ну и всем желаем приятного аппетита. Где бы вы ни находились, мы рядышком, мы где-то неподалеку. Вот тут вот в районе ваших сердечек бьемся в так предложенной музыке. В середине этого часа уже совсем скоро информация о погоде на самые ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета подготовленная и уже горяченькая для вас и тех, кто находится рядом с вами. Ну а пока давайте продолжать рядом с вами находиться вместе с потрясающей музыкой и известными музыкальными композициями. Пускай день складывается на отлично, и новости будут только самыми лучшими.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки от Брест-Облгидромета. На Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 13-15, днем от 20 до 22 градусов. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Ты что это сделал?
5: Снял наличные без комиссии.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Бяси». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

13.39, час приветов, поздравлений на волнах Радио Брест продолжается. Привет Виталию Михайловичу, спасибо, что вы помогали в трудную минуту, написала Вероничка. Матюхиной Галине Евгеньевне также привет. Было приятно с вами встретиться, написала Вероника. А еще приветик Татьяне Валерьевне, Людмиле Георгиевне, Снежане Алексеевне и Светлане Ивановне. Я вас буду вспоминать. Ну, мы надеемся с таким огромным количеством приветов. Вот Вероника отправила. Я думаю, что действительно эти все люди, получившие сейчас привет, они, как по крайней мере, но точно улыбнулись. Заставляем вас улыбаться, но не заставляем слушать музыку. Я думаю, что вы делаете это неосознанно и только с большой любовью. А продолжается час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Хочу передать привет своей любимой подруге Танечке Грушкевич. Аттестат получила, приходи в воскресенье, отметим. Вот такие сообщения есть у нас здесь уже. Присылайте еще. И напомню вам, что в вечерней смене еще один час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест с 18 до 19.00.

0: часов 57 минут. Еще одно сообщение. Передаю привет маме Маше от дочки Киры. Долетела к нам сюда в этот момент. Ну, а мы, продолжая вместе с вами эфир на волнах Радио Брест, готовимся к тому моменту, что следующий час полностью посвятим безопасности. Безопасный вторник с МЧС. Уже совсем скоро.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. Александр Лукашенко поблагодарил Игоря Краснова за помощь, которую он оказывал Беларуси в целом и особенно субъектам хозяйствования на прежней должности, работая на посту генерального прокурора Российской Федерации. Президент отметил, что всегда поддерживает работу Верховного суда, и это в том числе видно по создаваемым для этого ведомства условиям работы.
2: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйствования. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельна, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют. В том числе и верховные суды, которые вы возглавляете. Мы этим живем уже долгое время. Думаю, и вы, как юрист, это понимаете лучше меня, что в законе порой все не пропишешь. Да ни в одном законе все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят. Поэтому я благодарен вам за то сотрудничество, которое было у нас до этого. Я очень доволен, что у нас сложились такие добрые доверительные отношения.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Милиционеры Брестской области вскрыли крупную мошенническую схему. Об этом Белта сообщили в МВД. Правоохранители установили, что 48-летний руководитель фирмы из Гродно, занимающийся грузоперевозками, вступил в сговор с бухгалтером крупнейшего предприятия пищевой промышленности Бреста. Подельники на протяжении нескольких месяцев в счет фактурах завышали сумму оплаты за транспортировку молока и дорожных сборов. Вырученные деньги они делили и тратили на личные нужды. В результате махинации причинен ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Национальная академия наук Беларуси объявила о начале приема заявок для участия в конкурсе стартап-проектов «100 инноваций молодых ученых». К участию в конкурсе допускаются работники организации, которые заняты выполнением научных исследований до достижения ими следующего возраста. Доктор наук до 40 лет, кандидат наук, работник без степени, получивший высшее образование, аспирант, магистрант до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо направить пакет документов, заявку, презентацию до 10 слайдов, видеоматериалы, фотографии, акты испытаний, патентные документы при наличии по электронной почте конкурса. Заявки принимаются до 30 июня. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: Ну, у нас здесь звучат не только песни по радио, но и самая полезная информация. Напомню вам, безопасный вторник с МЧС сегодня случился, как и в любой другой вторник. Конечно же, призываем вас к безопасности. Ну, а сегодня вместе с нами на связи Степанюк Валерий Валерьевич, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС. Поговорим, безусловно, о акциях, поговорим о каникулах, поговорим о статистике, ну и о теме детской безопасности в каникулярный период. Валерий Валерьевич, здравствуйте, вам слово.
1: Здравствуйте, Евгений. С 15 мая по 31 августа во всех регионах страны проходит республиканская профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы». Лето традиционно считается временем отдыха и приключений. Однако именно в этот период резко возрастает количество чрезвычайных ситуаций с участием детей. Напомню взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи с участием детей – главная цель акции. На территории Пинского района за прошедшие 5 месяцев 2026 года произошел один пожар, причиной которого является детская шалость с огнем. В этом году старт акции был дан там, где тема детской безопасности звучит особенно актуально. Это родительские собрания, а также во время выпускных в школах и в детских садах. Именно в период завершения учебного года, когда дети переходят на летний режим, важно было вовремя донести до родителей и ребят простую мысль. Многие трагедии можно предотвратить, если заранее поговорить о возможных опасностях, правилах поведения и продумать досуг.
0: Да, действительно, это важно. Важно говорить о безопасности. Важно напоминать на ежедневной даже основе какие-то, проговаривать самые основные моменты, которые вам кажутся, ну, по крайней мере, или нам всем взрослым, кажутся обыденностью. И мы в этом вроде бы как легко сможем разобраться и сориентироваться. Но помните, что мы-то были детьми, а вот дети еще никогда взрослыми не были. Поэтому не точно, не лишним будет напомнить о правилах безопасности, ну, не только в рамках, возможно, даже радио и эфира, а просто находясь дома. Сегодня на связи на протяжении эфира Степанюк Валерий Валерьевич, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС. Безусловно, вернемся к эфиру и, безусловно, вернемся к нашему разговору уже в самое ближайшее время, поэтому будьте вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте.
2: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: спать. Безопасный вторник. Сам час.
1: Ну что, продолжаем наш диалог и продолжаем, безусловно, вспоминать или напоминать друг другу самые понятные, базовые и простые вещи по поводу безопасности. Для того, чтобы вы позже об этом рассказали своим детям. О правилах безопасности дома и, безусловно, на улице. Сегодня разговариваем с старшим инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРУЧС, со Степанюк Валерий Валерьевич, и мы продолжаем наш разговор.
2: Международный день защиты детей, который отмечался 1 июня, работники Пинского горотдела по чрезвычайным ситуациям принимали участие во втором областном фестивале детской книги, который проходил на пешеходной улице Ленина, города Пинска. Для участников фестиваля работники МЧС организовали яркую интерактивную программу. Гостей ждали викторины и подвижные конкурсы, демонстрация аварийно-спасательной техники и оборудования, показательные выступления подразделения МЧС, работа ростовых кукол. К нашей акции присоединились активисты Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных», представители АСВОД и Белорусского добровольного пожарного общества. Мы активно работаем в пришкольных и оздоровительных лагерях, а также в детских садах. Только в июне месяце мы планируем посетить около 40 мест отдыха детей, рассказать ребятам о

0: В основных правилах безопасности дома и на улице. Научить, как избежать сезонных опасностей, действовать в чрезвычайных ситуациях. Для летних смен подготовлен целый комплекс креативных и обучающих форматов. Квизы по пожарной безопасности, мастер-классы, игры, конкурсы и викторины, экскурсии в центре безопасности, музеи и пожарные аварийно-спасательные части.
1: Не забывайте и вы, наши уважаемые радиослушатели, о том, что особенно в летний период, да, ну, особенно когда вы вместе с детьми куда-то отправляетесь, где-то на отдых, где-то на шашлыки, на природу, куда-то к водоему поближе, самое лучшее – это если вы будете постоянно находиться вместе с детьми. Для того, чтобы лето запомнилось только самыми яркими впечатлениями, эмоциями, неровным загаром, да, ну и только хорошим настроением. Безопасный вторник с МЧС продолжается на волнах Радио Брест. А совсем скоро прервемся на выпуск погоды. Расскажем вам о том, какая погода ожидается уже в самые ближайшие сутки. Поэтому вместе с нами продолжайте свой день. Сегодня до 15:00 дневная смена на волнах Радио Брест.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Информация о погоде на ближайшие сутки от Брест облгидромета. Ночью переменная облачность ожидается на Брещине, преимущественно без осадков, а вот утром и днем облачно и с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Будьте аккуратны. В Барановичах этой ночью 13-15 градусов, днем от 20 до 22 в Пинске. В Минске ночью 14-16, днем 21-23, в Бресте ночью 15-17, днем от 20 до 22 градусов тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Продолжаем говорить о безопасности в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС. Поговорим далее о безопасности на воде и о новых формах донесения информации. Степанюк Валерий Валерьевич сегодня у нас на прямой связи, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРУЧС.
2: Для летних смен подготовлен целый комплекс креативных и обучающих форматов. Квизы по пожарной безопасности, мастер-классы, игры, конкурсы и викторины, экскурсии в центры безопасности, музеи и пожарные аварийно-спасательные части. Особый акцент – безопасность на воде и формирование базовых навыков плавания. Хотелось бы отметить, что Полесский драматический театр города Пинска подготовит для ребят детский обучающий спектакль по правилам безопасности «Опасная сказка». Премьера спектакля состоялась 31 мая, и ее посетили порядка 350 детей. Спектакль переводит правила безопасности на язык образов, понятных детям, что способствует глубокому осознанию опасности игры с огнем. Примерные показы спектакля для школьников пришкольных лагерей будут организованы в Пинском городском доме культуры. Такие мероприятия помогут детям проявить эрудицию и смекалку, раскрыть творческие способности, проверить свою силу и выносливость, а главное – закрепить жизненно важные правила безопасного поведения. Также будут показаны тематические видео и мультфильмы МЧС. Отдельный адресат акции – это родители. Безопасность детей начинается дома, с внимательного отношения взрослых, с простых, но обязательных правил, с личного примера. Не оставляйте малышей без присмотра. Уберите из свободного доступа источники повышенной опасности. Проговаривайте с детьми возможные риски и последствия опасных игр. Помощником в этом может стать YouTube-канал «МЧС детям», где в доступной форме собраны материалы о безопасности для всей семьи. Присоединяйтесь к мероприятиям акции «Безопасные каникулы». Только совместными усилиями взрослых и детей можно сделать лето по-настоящему безопасным.
1: Да, действительно, меняется форма донесения информации, и вот в ногу со временем шагая, можно уже и на Ютубе с чем-то ознакомиться, я уверен, что также и в ТикТоке найти подходящие ролики о безопасности, поэтому самое главное показывать их детям, ну и самому тоже час поры одним глазком посмотреть, чтобы напоминать себе о тех самых правилах безопасности. Безопасный вторник с МЧС продолжается, еще один выход в рамках этого часа сделаем обязательно, поэтому присоединяйтесь к нашей компании.
0: Безопасный вторник. Сам час.

0: Ну, я надеюсь, что в вашей жизни нет ничего странного, а все исключительно идет по тому сценарию, по тому плану, как вы и планировали. У нас по планам еще один выход в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС. На связи Степанюк Валерий Валерьевич, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРОЧС.
1: На базе пожарно-аварийно-спасательной части номер 2 Пинского горотдела по чрезвычайным ситуациям были организованы учебно-полевые сборы по предмету допризывная медицинская подготовка для учащихся 10 класса средней школы номер 17 города Пинска. Эти сборы были организованы при взаимодействии управления по образованию Пинского городского исполнительного комитета и Пинского горотдела по чрезвычайным ситуациям с целью формирования у школьников гражданского патриотического сознания и совершенствования их профессиональных знаний в области допризывной подготовки. Это важный шаг в подготовке молодежи к выполнению гражданского долга и защите национальных интересов. В течение 11 дней в круглосуточном режиме для 16 школьников было организовано проживание на базе пожарной части, где ребята занимались по определенному распорядку. Подъем был в 7:00, отбой в 22:00, перед которым ребята пели строевую песню. Школьники изучали военную топографию, тактическую, строевую и огневую подготовку. Также учили вязать узлы, надевать боевую одежду спасателей и устанавливать палатку. Мы уверены, что такие мероприятия вырабатывают у молодежи ответственное отношение к вопросам безопасности и готовности к защите своей страны.
0: Безусловно, важные обстоятельства и важные темы мы затрагиваем здесь, в прямом эфире, на волнах радио Брест. И делаем это не только в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС, но и просто напоминая вам на ежедневной основе о каких-либо правилах поведения на водоемах, дома, в быту, ну или находясь на улице. Сегодня в рамках рубрики «Безопасный вторник» с МЧС Степанюк Валерий Валерьевич, старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского ГРУЧ был вместе с нами на прямой телефонной связи. Спасибо ему большое. Ну, желаем ему, безусловно, сухих рукавов и поменьше работы, вот поменьше занятости вам. И чтобы мы, безусловно, чувствовали себя в безопасности. Дорогие друзья, ну а на этом прямой эфир дневной смены подходит к своему завершению. С 12 до 15:00 на волнах радио Брест. Вместе с вами был я. Меня зовут Женя Филинович. И завтра, как обычно, в это время услышимся вновь. Вам только самых лучших новостей и хорошей музыки. В продолжении эфира музыкального много любимых тобой исполнителей. Целый музыкальный час ожидает нас далее с 15 до 16:00. Ну а следом за ним вечерняя смена и Алексей Лехович. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых предусмотрено в Верховном суде Беларуси в период визита председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России. Президент отметил, что Игорь Краснов, который недавно был назначен председателем Верховного суда России, естественно, хочет зарекомендовать себя на новой должности, сделать что-то хорошее и новое. И Беларуси также было бы интересно перенять опыт по тем или иным вопросам.
3: Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости. На новой должности хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. Не нам, Андрею, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном ВЕЧ, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Я всегда поддерживал и поддерживаю работу Верховного суда. Да вы видите по размещению, по условиям, которые мы создаем. И вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. Мы готовы опыт огромной России, великой России. Она нам не чужая. Многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше. Мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда, с вами лично не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, вы всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем теснейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены.
0: Новости.
2: В усадьбе Немцевичей сегодня состоялась встреча в рамках республиканского проекта, инициированного партией «Белая Русь». Проект «Точка опоры» приурочен к году белорусской женщины и призван помочь представительницам прекрасного пола обрести внутреннюю уверенность, справиться с жизненными вызовами и найти ресурсы для самореализации. Участницы – около 30 женщин из первого региона. Главная героиня – председатель Лыщицкого сельсовета Инна Дячек, модератор и ведущая открытого диалога, автор проекта «Точка опоры», директор компании «Антикризисное управление» Ольга Даргель. В Бресте на новом пляже Заречный вандалы сорвали краны с душевых стоек. Сегодня ранним утром специалисты коммунальных служб обнаружили пропажу специальных кранов с душевых стоек. Вероятнее всего, это случилось ночью. Краны были сорваны варварским способом, их просто вырвали, отмечается в сообщении горисполкома. Из-за поломки произошла масштабная утечка. Пока воровство не обнаружили, но около 100 кубов воды в буквальном смысле ушло в песок. В горисполкоме призвали октябрьчан относиться к общему имуществу с уважением. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, 15.08 в стране. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с молодыми специалистами абсолютно разных, не менее увлекательных профессий. И вот в рамках программы «Время выбирать» у нас в гостях молодая девушка, инженер производственно-технического отдела «Стройтрест» номер 8, Шиманская Арина. Арина Сергеевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владислав.
2: Программа «Время выбирать» — это история реальных людей. И вот у вас очень такая достаточно редкая для молодой девушки специальность. Вот расскажите, с чего начинался ваш путь инженера производственно-технического отдела?
3: Вообще, все начиналось с преддипломной практики. Я попала в производственно-технический отдел. Это как бы было мой выбор, и я хотела попробовать себя именно в этой профессии. Я попала в отдел, в котором и работаю сейчас, на удивление. Это вообще, так, да, так случайно получилось. И я очень этому довольна, потому что я уже шла в коллектив, который я знаю. Все было для меня знакомо, понятно, не страшно и достаточно интересно. В общем, вообще эта специальность я выбрала сама. Как бы у меня родители, никто не шел по строительным специальностям.
2: Так, интересно.
3: Да, я просто с детства увлекалась рисованием, черчением, у меня это очень получалось. Ну и, конечно же, строительство, недвижимость, почему бы нет? Как бы очень интересная тема. Изначально я хотела пойти на недвижимость, экспертизу недвижимости, но получилось так, что я попала на промышленное гражданское строительство. Это больше чертежей, больше расчетов, и потом я поняла, что это действительно не случайно было, что это очень полезно, и теперь я понимаю вообще, как все происходит изнутри. Все строительство от начала расчета до, получается, сдачи объекта.
2: Вот действительно, мы с тобой сразу затронули и второй вопрос, поскольку существует стереотип, да, что на стройку идут по стопам родителей, но не только на стройку, а в целом выбирают для себя какую-то профессию в будущем. Действительно, я уже вот выяснил, как это у тебя произошло, то есть ты пошла не по стопам родителей, но вот все-таки кто подсказал тебе вот эту вот профессию инженера ПТО? Кто это из знакомых, может быть, близкие, родственники, друзья?
3: Ну вот у меня были друзья, кто заканчивал такую же специальность.
2: Так.
3: И ну, мне как бы показалось это интересным, почему бы не попробовать. И тем более я как бы, мне больше всегда привлекали точные науки, математика, физика, чем какие-то вот, допустим, языки. Как бы я решила себя попробовать в этом.
2: Ну и все-таки действительно, у тебя было уже какое-то представление, наверное, во время учебы, что ты столкнешься и с цифрами, и с чертежами. Но вот попав на место работы, ты не разочаровалась в выборе?
3: Ну, кстати, нет, потому что мне все очень объяснили, у меня очень хороший коллектив, который мне все сразу же подсказали, объясняли, и никогда не было вопросов, с которыми у меня бы возникали проблемы, и мне бы никто не помог. Чертежи — это классно, здорово, но в университете я очень этим перенасыщилась.
2: Так.
3: И вот на последнем курсе, когда у нас начались сметы, я поняла, что мне это дается очень легко, я помогаю своим коллегам тоже вот, в университете, и что я хочу работать именно с этим, больше с цифрами. Мне это больше нравится.
2: В общем, ты такая вот отзывчивая девчонка. В общем, ты можешь протянуть руку помощи, даже если кто-то на работе попал, грубо говоря, в такую, знаете, ситуацию, ну, стандартную рабочую, назовем это так. Спасибо тебе большое за ответ. Мы обязательно вернемся в студию уже совсем скоро. Я напомню, что у нас в гостях прекрасная, замечательная девушка, инженер производственно-технического отдела «Стройтрест» номер 8, Шиманская Арина. Ну, а мы, как всегда, движемся далее. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете задать их у нас на студийном вайбере +375 код 33 399 00 11.

0: Реклама.
1: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, друзья мои, мы с огромным удовольствием продолжаем выпытывать вопросами нашу прекрасную гостью Арину Шиманскую. Ну вот, кстати, у нас последует следующий вопрос. Нам оставили его на студийном вайбере. Абонент с последними цифрами 9143. Вот, действительно, ответь, пожалуйста, дорогая Арина, вот почему именно стройтрест номер 8?
3: Ну, это достаточно интересная история, потому что первая моя практика от университета, это была именно в 8-м тресте. Мы строили детский сад на улице Якельчика у нас в городе. Это незабываемые эмоции.
2: Так.
3: Мы попали туда после того, как получили удостоверение маляра 3-го разряда, и на практике нам надо было показать свои навыки. Я никогда не представляла, что я буду маляром или что-нибудь связанное в этой сфере. На практике было очень много интересных историй, очень было весело и очень, конечно, тяжелая работа. Вот женщины, которые работают малярами, это вообще...
2: Это
3: честно, огромный поклон, потому что это очень тяжелая работа. Вот я тогда прочувствовала на себе полностью.
2: Слушай, сколько ты отработала по времени маляром?
3: Ой, ну эта практика была месяц, мы вот месяц с 8 утра до 5 проводили на стройке, переодевались в вагончиках.
2: Я подозреваю, ощущения были просто невероятные.
3: Невероятные. Ну, кстати, каждый день это наш обед проходил с смехом, с песнями. У нас были очень хорошие отношения с нашими бригадирами, с прорабами.
2: Вот, кстати, расскажи какую-нибудь интересную историю, связанную с отработкой.
3: Самая интересная история, наверное, это вот с моего личного опыта, что у меня были очень длинные волосы, я их всегда заплетала в косу, и одному работнику очень нравилась моя коса, он ходил и восхищался ей. Но у нас была такая работа, что мы зачищали потолки, и часто побелка сыпалась на волосы, хоть как бы ты их не защищал чем угодно, это не помогало, и в один момент я решила обрезать волосы сразу 40 сантиметров.
2: Это кошмар какой-то. Это же трагедия для каждой девчонки.

0: вот хотя бы лишний сантиметр волосочки отрезать. Вот, вот как у тебя это получилось?
1: Ну,
0: вот.
1: Я давно хотела, и это так. было меня Ясно, подтолкнуло.
0: Это ответственный шаг был да, твой, решительный.
1: Вот в понедельник я прихожу уже с маленьким хвостиком на голове, а не с длинной косой, и у этого мужчины, я думала, сердце остановится, говорит, где ты косу потеряла? Говорю, все, нету косы, оставила где-то.
0: Нет косы, осталась краса. Ну вот хотя бы так. Скажи, пожалуйста, Арин, вот что для тебя было все-таки самым страшным на первых курсах? Вот, насколько я знаю, это работа в автокаде. Вот в автокаде вы работали. Или мысль, что в ближайшем будущем все-таки придется работать с большим количеством документов и отвечать на большое количество звонков?
1: На первых курсах я понимала, что передо мной уже большая ответственность, если я буду, допустим, рассчитывать конструкции, либо проектировать дома. И нам все преподаватели говорили, что никаких ошибок здесь быть не может. Это ваша ответственность перед всеми людьми. Это не дай бог что-то случится не так, там плита не выдержит и дом рухнет. И вот за это я, наверное, переживала больше всего, что будут неправильные расчеты вот уже при работе в настоящее вот время, вот в реальном.
0: Ну вот действительно говорят, что вот работа, это в первую очередь работа, наверное, не только с чертежами, но и с цифрами. То есть понятное дело, что каким-то азам ты научилась на первых курсах университета, а вот все-таки какой навык тебе пригодился именно на твоем рабочем месте в «Строй-300 номер 8»?
1: Ну, мы работали в программе, в которой я работаю сейчас, это на последних курсах было, и у меня было представление вообще, как работать, что происходит, как, откуда берутся цифры, что это значит, какие проценты. Ну, понятно, что это было не так углублено, но все же представление было, и все вот это дается нам при обучении.
0: Вот действительно, друзья, навык получается, и он действительно нарабатывается со временем, будучи в учебных заведениях, высших учебных заведениях. Мы более конкретно разберем эти вопросы уже совсем скоро. Если у вас тоже появились какие-то интересные вопросы, вы можете с огромным удовольствием задать нам в прямой эфир. Обратная связь, как всегда, в студийном вайбере. Напоминаю, номер плюс 375-33-39-00-11. Ну а я напомню, что у нас в гостях в рамках программы «Время выбирать» прекрасная молодая девушка инженер производственно-технического отдела «Строй-300 номер 8» Шиманская Арина. Вернемся к вам уже совсем скоро.

0: Погода. По информации Брестового гидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 10 до 15, днем от 21 до 26 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 10-12, днем 21-23 градуса тепла. В Пинске ночью плюс 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью 10-12, днем 23-20. 5 с плюсом.
1: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Итак, друзья, я готов напомнить, 15:39 в стране, и мы продолжаем наш разговор с прекрасным человеком, девушкой-инженером производственно-технического отдела стройтреста номер 8 Шиманской Ариной. Арин, вот скажи, пожалуйста, какой все-таки самый важный урок ты вынесла из первых месяцев уже твоей официальной работы?
3: Что нужно быть очень внимательным. Так, безумно это очень важно, потому что, допустим, даже одна же копейка... Кажется, одна копейка, но это очень большая.
2: Может потом отразиться на производстве,
3: да,
2: напрямую,
3: конечно.
2: Да?
3: Очень, очень важно быть очень внимательным, проверять все по несколько раз. Вот, наверное, это основное.
2: Ну, давай вернемся с тобой немножечко назад. Вот представь себе ситуацию, диплом получен. Вот он у тебя уже на руках. Ты приходишь в стройтрест. Вот что было самым главным, неожиданным явлением для тебя или, может быть, какой-то вещью вот в первые дни работы? Вот от чего ты удивлялась? Поражалась, может быть?
3: Я поражалась, что меня очень там ждали.
2: Так, мы вас ждем, и вас любим, приходите.
3: Ну да, да. Ко мне сразу было очень такое хорошее отношение, все подсказывали, помогали. Я думала, ну, будет по-другому, как бы с настороженностью такой шла. А так сразу вот начальник моего управления всех собрал с нами, с новыми специалистами, всех познакомил. Всех прорабов потом оповестил. Вот, смотрите, это новый инженер. Так, все уважайте, любите и не обижайте.
2: Уважайте меня. Это первое, что ты сказала, когда пришла на порог стройтреста номер 8. Хорошо, ну, да. Арин. А, вот скажи, пожалуйста, вот все-таки для наших слушателей разъясни. Вот понятное дело, что ты не та девушка с каской, да, на стройплощадке, которая бегает вместе, скажем так, с прорабом или выполняет какие-то требования прораба. Все-таки ты, наверное, больше про цифры, про документы, ну и чертежи в том числе. Вот скажи, пожалуйста, без тебя все-таки не начнется официальная стройка? Это правда или вымысел?
3: Это правда.
2: Это правда,
3: так. Потому что мы занимаемся документацией, чтобы начать стройку, чтобы поставить тот же забор. Это надо много разрешений получить, и всей документацией занимается именно наш отдел. Также, чтобы завершить строительство объекта, это тоже мы занимаемся исполнительной документацией, собираем пакеты документов, которые передаем дальше.
2: Так, хорошо. Вот скажи, пожалуйста, можешь ли ты назвать три личных качества, без которых невозможно представить себе именно инженера производственно-технического отдела?
3: Ответственность.
2: Так.
3: Усидчивость и внимательность.
2: Прекрасно. Так, друзья, вот, кстати, смотайте себе на ус, если у вас все-таки есть в мыслях поступать, кстати, в технический университет. Я правильно понимаю, что, то есть, ты окончила Брестский технический вуз?
3: Да, все верно.
2: Вот, поэтому, если у вас уже есть какие-то мысли, если вам нравится, в принципе, все, о чем говорит наш прекрасный гость, так что можно все-таки уточнить и у нас, в том числе, мы люди, которые, как говорится, за нами последнее слово не останется, поэтому пишите студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, +375 код 33 399 20. 11. Вернемся к вам уже совсем скоро. Ну а далее композиция «Токио Хотель» на очереди. Слушаем.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Время выбирать.
1: Твое время. Твой выбор.
2: Ну и вот мы практически подходим к самому завершению нашего эфира, нашего общения. Но перед этим я все-таки готов зачитать сообщение. У нас сообщение, кстати, от Людмилы есть, да. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Арине Шиманской, что коллектив филиала Су-33 ждет ее завтра на работе. Вот так вот, Арин, не отвертят тебе. Вот расскажи, кстати, для наших слушателей, вот что тебя все-таки связывает с Су-33?
3: Да, передаю всем привет своему коллективу.
2: Так.
3: Су-33, я знаю, что они меня слушают. Связывает нас, ну, не только, кстати, рабочие отношения. У нас очень дружеский коллектив. И мы и можем в нерабочее время пообщаться, хорошо провести время и как бы поговорить на темы, даже не касаемые работы, друг друга поддержать как-то, рассказать какие-то смешные, интересные истории, когда есть минутка отвлечься от работы.
2: Слушай, ну это замечательно.
3: Ну,
2: это
3: да,
2: на самом деле большая
3: коллектив.
2: Редкость, правда, вот в коллективе найти какой-то общий язык с людьми, которые вместе с тобой работают. Поэтому, ну давайте так, я уже не понаслышке знаю, что это в большинстве своем женский коллектив, правда?
3: Да.
2: Там
3: да,
2: девчонки
3: да.
2: работают, поэтому, девчонки, держитесь. Я хочу сказать, что до конца недели осталось не так много времени. Впереди уже пятница, ну так, пропуская четверг, честно говоря. Скажи, пожалуйста, Арин, вот все-таки, что бы ты сказала себе студентке тогда, когда выбирала данную специальность? Вот все-таки стоило ли выбирать этот путь?
3: Определенно стоило, потому что я прошла через очень много трудностей перед тем, как я получила диплом. И я уверена, что это дало мне очень многое. Я стала более ответственная, более усидчивая, целеустремленная. Но очень много качеств и навыков я в себе прокачала благодаря вот именно этой специальности, которую я выбрала.
2: Вот все-таки какой главный плюс работы в Строй-30? Ну, давай так, вот не только для тебя, но и для молодого специалиста в будущем. Как ты считаешь?
3: Ну, кстати, здесь тоже может быть карьерный рост. Кто боится этого? Потом, ну, все подскажут, все помогут, никогда не оставят одного, и ты не будешь один на один со своими вопросами. Как бы это тоже очень важно. Также у нас много разных поездок, есть очень много бонусов, там даже скидок, если ты ходишь куда-то, занимаешься спортом, ведешь активную деятельность какую-то, посещаешь концерты, тоже все приветствуется. И все идут вот навстречу.
2: О, все, своими хвалебными одами заработала на мне очередной отпуск. Между прочим, друзья, мотайте на ус. Конечно же, да, отметьте, вот, между прочим, действительно смелость нашей гости, которая не побоялась прийти в эфир. Ну, спасибо тебе большое, на самом-то деле, что ты вместе с нами здесь сейчас вот рассказываешь, вот так вот приоткрываешь ту самую маленькую грань тебя, как молодого специалиста. Это действительно ценно. Ну и давай все-таки к последнему вопросу с тобой подойдем. О стереотипах поговорим. Вот все-таки стройка, говорят, не женское дело. Вот твой аргумент конкретно для девушек, которые сейчас слушают нас и думают, идти в строительство или нет. Что им делать?
3: Если вы чувствуете, что вам нравятся расчеты, чертежи, либо вы хотите работать именно мастером на стройке, рабочим, почему нет? Не бывает ни женских профессий. Девушка может работать везде, где бы она захотела. Просто надо немножко посидеть, подумать и принять какое-то решение.
2: Слушай, золотые слова. Ну и, конечно же, я хочу сказать тебе огромнейшее спасибо за то, что ты не побоялась, правда, прийти в эфир и обсудить с нами вот такое вот, казалось бы, давайте возьмем в скобки, не женское, да, не женское дело, не женскую профессию. Спасибо тебе огромное.
3: Спасибо вам.
2: Ну и, конечно же, и напомню, что в наших гостях был молодой специалист, прекрасная девушка, значит, часть коллектива Су-33, инженер производственно-технического отдела Строй-30 номер 8, Шиманская. Арин, меня зовут Влад Романенко, услышимся с вами традиционно уже завтра с 7 до 11. Всем спасибо за эфир. До завтра. Пока.
0: Слушай наших.

0: Где вы живете? В эфире радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестском государственном техническом университете в текущем году планируется набор 120 граждан Китайской Народной Республики на совместную программу в области машиностроения, реализуемую Синьцзянским университетом. Также продолжится прием китайских граждан на программы общего, специального и углубленного высшего образования, включая экспериментальные и совместные проекты Брестского государственного технического университета. Кроме того, граждане Египта, Йемена и других стран Ближнего Востока и Северной Африки начнут обучение на подготовительном отделении, сообщили в ВУЗе. По данным анкетирования и интервью, проводимых в учебном заведении, обучающиеся из-за рубежа высоко оценивают качество образования. Для поддержания конкурентоспособности учреждение расширяет спектр образовательных программ, в том числе на английском языке, и открывает новые специальности в области робототехники и других перспективных направлений. С 1 июля вступают в силу нормы закона Республики Беларусь об изменении законов по вопросам налоговых правоотношений, в соответствии с которыми для плательщиков налога на профессиональный доход вводится минимальная ежемесячная обязательная сумма налога в размере 45 белорусских рублей. Для физических лиц, являющихся получателями пенсии, минимальная сумма налога устанавливается в размере 18 рублей. В случае, если физическим лицом допускается несвоевременная уплата налога в течение 3 месяцев подряд, то такой плательщик налоговым органам принудительно снимается с учета, и дальнейшая регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход возможна лишь через 7 месяцев.
0: Новости.
1: Заместителем начальника Главного управления юстиции, начальником управления принудительного исполнения Брестского облисполкома Юлией Владимировной Юхновой 17 и 24 июня с 9 до 12 часов будет проведена прямая телефонная линия по вопросу организация работы органов принудительного исполнения Брестской области. Получить ответы на интересующие вопросы в рамках названной темы можно по телефону 30 16 13. В ГАИ напомнили о правилах безопасности для водителей при ярком солнце, сообщили Белтов УВД Брестского облисполкома. Критически важное значение в этот период имеет чистота лобового стекла. Мелкие царапины, пыль и налет с внутренней стороны стекла в лучах низкого солнца создают эффект матовой завесы, многократно усиливая блики и ухудшая видимость. Водителям рекомендуется не только поддерживать внешнюю чистоту автомобиля,

Но и тщательно очищать стекло изнутри, а также всегда иметь под рукой качественные солнцезащитные очки, напомнили ведомстве. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 16.09 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Ну вот вечером это еще пока назвать сложно, потому что все очень светло, очень солнечно, и день все больше и больше и больше становится, и совсем-совсем скоро ночь будет еще короче, потому что как-то летнее солнцестояние с 21-го, по-моему, где-то в тех числах. Так что наслаждаемся очень поздними вечерами, очень хорошими солнечными днями, и делаем это вместе с любимой радиостанцией. Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа я вместе с вами узнаю массу интересной и полезной информации из абсолютно любых сфер жизни, просто для вашего хорошего настроения, ну и где-то так для общего развития. Также с 6 до 7, не забывайте, передаем приветы и поздравления. Поводы, я думаю, найдутся. Можно даже просто кого-то поздравить с покупкой чего-нибудь долгожданного, кого-то с выходом в отпуск. Сейчас очень часто случается подобное прекрасное явление в трудовой жизни человека. Ну и, в общем, вот как-то так. И это все можно будет сделать с 6 до 7 вечера. А что же у нас в музыкальном эфире в самое ближайшее время? Coldplay и Paradise совсем скоро. Чуть пораньше Hello March и At the End of It All. А вот Two Colors и их музыкальная композиция Ghost буквально через один музыкальный трек.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу Брест.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Итак, на часах 16:24 это рубрика «Водительский комитет», рубрика советов лайфхаков для автомобилистов. Итак, лето все-таки пришло. Такого остросюжетного развития событий предсказать возможности не было. Совершенно поэтому великое множество отечественных автомобилистов столкнулись иногда с нерешаемыми на первый и даже на второй взгляд задачами. В итоге обрели ранее неизведанные фобии и впечатляющую дыру в семейном бюджете, что тоже может быть. Ну, в частности, автовладельцам стоит внимательно относиться к оставленным в салоне вещам, иначе быть беде. Про баллончики с красками и смазками, которые некоторые так любят поставить в центральный подстаканник, да там и забыть, уже сказано немало. Но новый теплый сезон приносит новые же случаи. Например, очередной фобией автомобилистов рискует стать пауэрбанк, портативный аккумулятор. У многих автовладельцев, кстати, лежащий в бардачках и багажниках, и он имеет свойство взрываться от нагрева. Дело в том, что при нагреве аккумулятора этого и других подобных гаджетов до 50-70 градусов, что на солнце добиться не так сложно, запускается цепная реакция. Выделяются горючие газы, а дальше, согласитесь, все-таки бабах. Одни водители отмахнутся, да кому нужен пауэрбанк в машине, есть же USB-порт, а другие как раз-таки призадумаются. Любое, повторюсь, любое устройство с батарейкой, будь то фонарик или тот же портативный пускач, он по своей сути тот же пауэрбанк. Следовательно, могут они точно так же взорваться, даже пребывая не на прямом солнечном свету в салоне, а, например, лежа в багажнике. Это не автомобильный аккумулятор, который стоек к перегреву, а самая обычная батарейка, которой повышение температур, ну, совсем не к лицу. А почему разумная уборка в собственном авто не повредит? Лишние приборы, которые в ежедневной эксплуатации не используются, убираем. Относим домой, в гараже или, если такой нет возможности, нет, применяем простой надежный способ. Сумка-холодильник, что валяется у всех дома и работает в обе стороны. Нельзя убрать из багажника не значит, что нельзя завернуть и спасти от перегрева. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Это была рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла. Днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Кофе, пожалуйста.
5: Вам со сливками?
4: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
6: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
3: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем. Ну и новости.
1: Как говорится, без легких семейных неурядиц не бывает крепкой семьи и, собственно, да, мира и гармонии в земле, да, в семье. Ну, это ж как говорится, сначала так немножечко поругали, зато потом очень хорошо миримся. Но вот тут интересная ситуация в одной семье случилась, прям достойно нашей, ну и новости. Женщина рассказала в соцсетях о своих разногласиях с мужем и очень сильно насмешила пользователей. Супруг нашей героини решил испечь домашнюю пиццу. Но когда несколько аппетитных лепешек наконец-то были готовы, мужчина с негодованием увидел, что жена съела из них только начинку, совершенно не притронувшись к тесту. Подобное отношение к его выпечке муж посчитал и эгоизмом, и попросту неуважением. Ну, я точно так же. Вот, однако у женщины имеется оправдание. Она не могла заметить, что... Она не могла не заметить, что пока супруг замешивал тесто для пиццы, на кухне крутилась их домашняя кошка. И как только лепешки были готовы, животное, кажется, успело наступить на каждую из них. Она помогала, на самом деле. Возможно, да, кошка, она и думала, что она помогает готовить и месить тесто. Но героиня рассудила, что отныне это тесто несъедобно, а вот начинкой вполне можно полакомиться. Но комментаторы желают супругам примирения и советуют впредь держать четвероногого поваренка подальше от продуктов. А вот вы знаете, почему, кстати, кошки приносят своих мышей именно хозяевам? Не для того, чтобы их напугать и сказать: «Хозяин, смотри, какой я кровожадный». Дело в том, что кошки, они априори думают, что мы беспомощные и не можем охотиться, соответственно, мы не выживем и умрем от голода. Так вот, кошки, когда кого-то ловят, несут нам, дабы спасти нас от голодной смерти. Это лишь проявление уважения. Ну что ж, всем пушистого приятного вечера. Оставайтесь с нами, встретимся в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Мастера из почти 30 регионов России приедут на праздник Купалья в Александрии. Об этом рассказал начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун. По традиции, сердцем Купалья в Александрии станет выставка-ярмарка изделий мастеров из разных уголков Могилевской области, Беларуси, России. Они представят изделия ручной работы, отражающие региональный колорит и особенности, познакомят гостей праздника с традициями и обычаями своего края. На данный момент свое участие подтвердили почти 30 регионов России. На Купалье от них приедут порядка 80 мастеров. Торжественное открытие республиканского праздника пройдет на малой сцене фестиваля в 15 часов. Здесь же в 17 часов начнется концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. В момент концерта в небе развернут государственные флаги двух стран. Основные темы концерта – год белорусской женщины и год единства народов России, рассказал Александр Жигун. Концертная программа будет наполнена самобытным фольклорным колоритом. Выступят коллективы и исполнители народного творчества. На базе Лунинецкого района прошло выездное заседание постоянной комиссии Брестского областного совета депутатов по вопросам местного самоуправления и управления коммунальной собственностью. Участники посетили Лунинецкую ветеринарную станцию, филиал «Лунинецводоканал» и открытое акционерное общество «Лунинецкий молочный завод». В центре внимания работа органов местного самоуправления и управления по обеспечению санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия.
0: Новости.
1: С сегодняшнего дня Брестский мусороперерабатывающий завод запустил в Бресте в тестовом режиме платные парковки на улицах Пушкинской от Советской до Карбышева, Советской от Мицкевича до Пушкинской, Карбышева от Мицкевича до Пушкинской. Пока новая система работает в тестовом режиме и оплата за парковку взиматься не будет, но с 22 июня придется заплатить. С 8 часов до 20 часов 1 час стоянки обойдется в 2 рубля, первые 15 минут бесплатно, как и вся ночь. Если забыли заплатить, предусмотрен штраф 1 балла. Базовая величина. Всю информацию по способам оплаты можно найти на информационных стендах, размещенных на платных парковках. Брестское котельное хозяйство информирует, что в связи с плановыми испытаниями тепловых сетей до 24 часов 12 июня отключено горячее водоснабжение. В микрорайонах Граевка и Северный городок, в жилых домах по улицам Лейтенанта Рябцева, Огородная. Телефон диспетчера 55 85 36. Единый контакт-центр ЖКХ 115. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: .17:09 на эфирных, и мы продолжаем, дорогие друзья. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому, соблюдаем правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые движение по дороге затрудняют, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33, и становитесь нашими дорожными корреспондентами. В ближайшие два часа только интересная и полезная информация, и, конечно же, с 6 до 7 самые лучшие приветы и поздравления. Это в часе следующем, как вы уже успели догадаться. Ну а вот в музыкальном эфире совсем скоро Кейша и Крейв. Чуть пораньше Антон Бай и Poker Face. А вот Эдвард Май, Денис Фёрст, Силуэт буквально через одну музыкальную композицию на наших волнах.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вот по такой приятной летней позитивной аккомпанементу от Кейши Крейв мы только что продолжили встречать этот замечательный вечер. Ну а прямо сейчас хочу рассказать новость про аккомпанемент, который по ночам нам очень даже не нравится. Я говорю о всех летающих и так норовящих укусить за открытое из-под одеяла место нашего тела. Так что давайте разбираться, потому что новость именно про это. Ученые выяснили, кстати, какое средство лучше всего отгоняет комаров. Тестирование различных

0: обычных фумигаторов проводилась в саванне на берегу реки Нигер в природе столицы Мали Бамако. И исследователи отмечают, что лучшей защитой от комаров является фумигатор-испаритель. Но это который вставляется в розетку и испаряет либо пластиночку, либо то самое жидкое средство. Как пояснили ученые, входящие в их состав летучие пиретроиды парализуют насекомых, блокируя передачу нервных импульсов. Также в результате испытаний выяснилось, что электронные нагреватели создавали вокруг себя еще и невидимый купол. В то же время дымные спирали и ультразвуковые пищалки отпугивали комаров значительно слабее либо вообще не работали, сообщается в материале. Кроме того, исследователи указали на отсутствие эффективности ароматических средств с цитрусовым запахом. Ну что ж, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Кстати, если уж сильно чешется место укуса комара, тут некоторые советуют приложить лед, завернутый в ткань, на 10-15 минут. Это сузит сосуды и притупит чувствительность рецепторов. Пользуйтесь, мы хотим быть полезны для вас.
1: По дороге домой.
2: Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла. Днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк. Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
8: Пусть за шашлычок.
9: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
10: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
11: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
10: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Что делать, если возникает ощущение, что проживается не своя, а чья-то чужая роль? Психологи отмечают, что ощущение, так скажем, чужой жизни возникает тогда, когда человек длительное время действует по ожиданиям окружающих, а не по собственным потребностям. Это чувство накрывает внезапно, будто бы вы проснулись в спектакле, где забыли тексты, и чем дальше играете роль, тем сильнее усталость. Специалисты по когнитивной психологии объясняют, мозг привыкает подстраиваться под социальные нормы. Если человек годами живет как надо, а не как хочет, внутренний конфликт становится хроническим. Появляется ощущение, что решения принимаются, ну, скажем так, автоматически. И вот в какой-то момент как раз-таки и приходит под финал эта мысль. А это вообще моя жизнь? Именно так работает механизм эмоционального выгорания. Как распознать свои настоящие желания? Психотерапевты советуют начать с простого. Наблюдать за реакциями тела. Если от какого-то дела сжимается грудь или пропадает энергия, это сигнал. А вот если внутри появляется легкость, значит направление верное. Полезно выписать все, что вы делаете, потому что должны, и рядом то, что делаете, потому что хотите. Что же помогает вернуть контроль? Эксперты рекомендуют маленькие шаги. Один день выбор в пользу только себя. Это может быть отказ от ненужной встречи или час тишины вечером. Постепенно мозг перестраивается и перестает жить по чужому сценарию. Важно не ждать одобрения. Оно ведь может и не прийти. Но вот ощущение собственной жизни возвращается именно так. Живем на полную катушку. Остаемся только в хорошем настроении. Прямо сейчас Ольга Серябкина. Это «По любви» на наших волнах.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.54 на эфирных, а это значит, что скоро мы с вами окажемся в новом следующем часе, и он точно обещает быть душевным и гармоничным. А самое главное, что он будет интерактивным. Это час приветов и поздравлений на Радио Брест. Очень жду ваших прекрасных сообщений на наших эфирных контактах, которые я специально прямо сейчас для вас и назову. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Именно сюда я жду все самые лучшие приветы, поздравления. Вообще, самые лучшие эмоции, которыми вы хотите поделиться через наш Радио Брест эфир. Так что не стесняйтесь, пишите, координаты вам известны. До встречи в следующем часе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Более 40 профилакториев для телят ведут в строй в Брестской области в 2026 году. Наряду с модернизацией всей животноводческой отрасли возведению таких помещений на Брещине уделяют самое пристальное внимание. Как сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков, в текущем году в первом регионе предстоит ввести в эксплуатацию 41 профилакторий для молодняка крупного рогатого скота. Строительство ведется по разработанным типовым проектам. В соответствии с поручением президента, весь молодняк в хозяйствах области будет переведен на оптимальные условия содержания. Первый в области прокурорский класс на базе гимназии номер 1 города Бреста имени защитников Брестской крепости завершил свое обучение. Чествования выпускников стартовали в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои», где ребята совместно с прокурором Брестской области Виктором Климовым и председателем Брестского горосполкома Сергеем Лободинским приняли участие в церемонии возложения цветов к вечному огню. Отдавая дань уважения прошлому, выпускники в синих мундирах клянутся быть достойными гражданами и патриотами, готовыми трудиться на благо родной страны. Для гостей подготовили подарки и творческие номера, а самым знаковым моментом стала передача символа прокурорского класса новому учителю, который поведет ребят, нынешних выпускников 9 класса, по дороге изучения права. Производство глазированных сырков запущено в Березе и Барановичах. Как сообщили газете «Маяк», открытое акционерное общество «Савушкин продукт» вернул на полки магазинов любимое лакомство белорусов – глазированные творожные сырки «Мишу» с пандой на упаковке. На Полоцком молочном комбинате, который входит в состав компании «Савушкин», началась масштабная модернизация. Чтобы не прерывать поставки и не лишать покупателей популярного десерта, производство оперативно развернули на базе других производственных филиалов в Березе и Барановичах. Процессы запускали в тесном сотрудничестве с полоцкими специалистами, технологами и мастерами цеха глазировки.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский провел личный прием граждан в облисполкоме. Поднимались вопросы организации работы садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, землеустройства и совершенствования законодательства. Гражданам в ходе личного приема даны разъяснения на интересующие их вопросы. Ряд вопросов взят на личный контроль. На базе Лунинецкого района прошло выездное заседание постоянной комиссии Брестского областного совета депутатов по вопросам местного самоуправления и управления коммунальной собственностью. Участники посетили Лунинецкую ветеринарную станцию, филиал «Лунинец-водоканал» и открытое акционерное общество «Лунинецкий молочный завод». В центре внимания работа органов местного самоуправления и управления по обеспечению санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия. В усадьбе Немцевичей сегодня состоялась встреча в рамках республиканского проекта, инициированного партией «Белая Русь». Проект «Точка опоры» приурочен к году белорусской женщины и призван помочь представительницам прекрасного пола обрести внутреннюю уверенность, справиться с жизненными вызовами и найти ресурсы для самореализации. Участницы – около 30 женщин из первого региона. Главная героиня – председатель Лыщицкого сельсовета Инна Дячек, модератор и ведущая открытого диалога, автор проекта «Точка опоры», директор компании «Антикризисное управление» Ольга Даргель. В Брестской крепости состоялась международная акция «Эстафета памяти». Мероприятие проходит в рамках проекта правительства Свердловской области «Память в наших сердцах». В ходе акции российские гости передали Бресту копию знамени 175-й стрелковой дивизии, а брещане им частицу земли с территории крепости. 22 июня байкеры Свердловского мотоклуба развезут по региону землю из Брестской крепости. Позже экспонаты поступят в городские и муниципальные музеи. Концерты органной музыки фестиваля «Арс Магна Органи» пройдут в 6 костелах Брещины, впервые в Пружанах. На протяжении всего лета и 2 месяцев осени жители и гости первого региона могут прикоснуться к высокому искусству органа. Именно так с латыни переводится название фестиваля академической органной музыки «Арс Магна Органи». В этом году фестиваль пройдет уже в 6-й раз. Послушать концерты органной музыки можно будет в 9 костелах страны. Примечательно, что 6 из них – католические святыни Брестской области. Более 150 военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады совершили парашютные прыжки с самолета АН-2. 40 военнослужащих совершили прыжок впервые. Перед его выполнением гвардейцы прошли курс воздушно-десантной подготовки, в ходе которого изучили устройство парашюта Д-6, порядок его укладки и отработали элементы прыжка на земле. Для новичков это стало важным этапом становления в качестве десантников, для опытных военнослужащих – возможностью поддержать и подтвердить высокий уровень профессиональной подготовки. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.11 на эфирных. Итак, дорогие друзья, рад приветствовать всех в новом часе, в часе приветов и поздравлений. Время до 7 вечера, когда у вас есть возможность прозвучать в нашем эфире посредством сообщений. Вайбер 3-9-9-0-0-11, код оператора 33, смс-портал 9-9-0-0. Именно здесь я жду ваши самые прекрасные, самые лучшие, самые позитивные сообщения для нашего эфира. Отправляйте, не стесняйтесь. Так, ну и начнем мы с сообщений. Они у нас не поздравительные, они у нас скорее важные, нужные и, самое главное, полезные. Внимание! Это сообщение от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Город Брест. Перекресток Ленина и Мицкевича в сторону моста. Итак, там у нас сломан автомобиль, из-за чего пробка. 17.56 эта информация пришла. И в это же время следующее сообщение. Итак, улица Лейтенанта Рябцева, левая полоса на перекрестке возле Мартина в сторону крепости, там у нас ДТП, пробка аж от Белорусской. Большое спасибо вам, наш дорогой, уважаемый Сергей. Ну, а всем остальным я рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Ну что ж, координаты я назвал, жду сообщений. Пока поведаю, что нас ожидает в музыкальном эфире. Совсем скоро это Дэнни Саусеро и их музыкальная композиция «If Only You». Чуть пораньше Hello Marchi, Luna, Red Luna с композицией Glow. А вот Fezzo Kids буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ты что это сделал?
3: Заплатил стикером.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
9: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:23 на наших эфирных, и я жду ваших приветов прямо здесь и прямо сейчас. И давайте посмотрим, какие замечательные, хорошие сообщения вы уже успели написать. Мальчишки, переворачивайте шашлык, мы уже идем к вам. Написали Лена и Татьяна. Ну, в принципе, а что вторник? Вторник, летний вторник, а может быть еще и отпуск. Поэтому люблю. Это вот именно такие сообщения я называю сообщения с приятным вкусным запахом шашлыка. Так, а что, кроме шашлыка в меню больше ничего нет? Ну, в принципе, еще время до 7 у нас с вами есть, поэтому давайте напишем. Вайбер 3 99 00 11, код оператора 33, смс-пар.

0: Стал 9:00. Давайте понимать друг друга настроение. Да, природа уже начала, скажем так, подобную деятельность по поднятию нашего летнего настроения. Давайте его продолжать и завершать. Так что поехали вместе с нами. Продолжаем. Координаты я назвал, пишите. Ну а пока, как я обещал, Денис Оседу и If On You.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Бреста облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла. Днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Кофе, пожалуйста.
5: Вам со сливками?
4: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
6: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
5: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
7: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
8: Пусть за шашлычок.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а мы всегда рядом с вами и помогаем вам быть рядом со своими родными, близкими, друзьями, даже если вы на расстоянии. Все потому, что это час приветов и поздравлений. Какие сообщения, какие приветы и поздравления есть к этому времени, давайте-ка посмотрим. Поздравляем Шипулина Михаила Вениаминовича с юбилеем. Тебе сегодня 60, уже полжизни за плечами, но ты все так же моложав, умен, красив, силен, отчаян. Все так же ты пример другим в делах, в семье, в своей работе. Ты обожаем и любим. Тебя пусть возраст не заботит. Желаем счастья, море смеха, здоровым быть и нужным быть, богатства, радости, успехов и о проблемах позабыть от родных, близких и друзей. Так, прекрасно, движемся дальше. Привет, Радио Брест, здравствуйте, Наталья. Спасибо природе за прекрасную погоду, а Волковым Соне и Оле отличного отдыха этим летом. Действительно, всем-всем отличного отдыха этим летом, даже если вы будете работать, в принципе, чтобы работа тоже была как в радости, как в отдых. Так, есть поздравления у нас. Дорогую любимую Булькову Мариночку поздравляю с днем рождения. Все сидящие за столом и желают ей всего самого замечательного. Мы тебя любим. Ну что ж, всем сидящим за столом только приятного аппетита. И могу сказать, что это еще не финал часа приветов и поздравлений. Если у вас есть желание успеть и прозвучать именно в этом часе, то тогда прямо сейчас незамедлительно начинайте пользоваться нашими эфирными контактами. Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Буквально пару музыкальных композиций, рекламный блок, и я снова вернусь, дабы им все сообщения озвучить. И вот пока музыка и реклама звучит, обязательно пишите.
0: По дороге домой. Радио

0: Реклама.
1: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
2: МТ-банк. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, без 10.7 на эфирных, давайте будем уже потихонечку-полигонечку финалить наш час приветов и поздравлений и перейдем к заключительной части сообщений на сегодня. Заглядываем в Viber, здесь все прозвучало, а вот у нас есть сообщение в нашем СМС-портале. Приветик летит Грецкевич Веронике Олеговне. Я тебя очень люблю, пупсик от мужа Степы. Ну вот на такой позитивной ноте мы и завершаем наш час приветов и поздравлений. Спасибо всем тем, кто в нем участвовал, кто отправлял сообщения. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую свежую актуальную новость, информацию с дорог города Бреста. И не только, ну и, конечно, всем вам за то, что всегда остаетесь с нами и на наших волнах. Я желаю вам только приятного, замечательного, прекраснейшего вечера, который из-за долготы светового дня как раз-таки может продлиться еще очень-очень долго. Можно получить от этого вечера массу впечатлений, чего я вам, собственно, и желаю. Ну, а завтра пусть все, что запланировано, в обязательном порядке случится и сбудется, а вот приятных неожиданностей будет как можно больше. Ну что ж, на сим позвольте откланяться. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю. Всем пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Народ Республики Беларусь с глубокой болью и скорбью воспринял известие о мощном землетрясении, которое затронуло остров Минданао, говорится в соболезновании. Белорусский лидер от имени соотечественников и себя лично адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим и выразил надежду на скорое преодоление последствий стихии. В Драгичинском районе в этом году сформировано 16 студенческих отрядов. Основная часть учащейся молодежи задействована в аграрном секторе района. На работу уже вышли 3 отряда различной направленности. 2 сельскохозяйственных трудятся на базе открытого акционерного общества «Липникский» и открытого акционерного общества «Бездиш-Агро», а также 1 экологический работает на базе Драгичинского лесхоза. В ближайшее время ребята будут трудоустроены в организации Су-25 ПМК-8 «Драгичинское ЖКХ», где будут активно трудиться, внося свой вклад в развитие родного края, рассказала первый секретарь районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Татьяна Романюк. При трудоустройстве соблюдены все требования трудового законодательства, отметила она. Ребята прошли инструктаж по технике безопасности.
0: Новости.
1: К другим событиям. Постановлением экономического суда Брестской области к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Бресте за незаконную реализацию товаров. Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель в марте текущего года в одном из торговых объектов Кобрина осуществлял реализацию электронных систем курения и жидкости для них без документов, подтверждающих их приобретение. Всего выявлено 113 единиц товаров общей стоимостью 2741 рубль. Постановлением суда предпринимателю назначен штраф в размере 40% от стоимости предмета административного правонарушения. Поляки столкнулись с угрозой огромных штрафов за культивацию или даже простое наличие на земельном участке инвазивных видов растений, которые уже внесены в экологические списки запрещенных видов ЕС или будут добавлены в него в августе 2027 года. Письма от муниципалитетов начали приходить владельцам участков, и незнание закона не освобождает от ответственности. Несоблюдение сроков, которые должно быть произведено удаление инвазивных растений, приведет к началу административного разбирательства и наложению штрафа. Причиной ужесточения контроля стал многолетний провал польских властей в данной области. Теперь муниципалитеты активно наверстывают упущенное, проводя проверки частных территорий, чтобы ликвидировать последствия халатности прошлых лет. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят в сердце след. Будем я и ты

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест.
1: Другие вот так никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам, я тебя никому.

бы настал. Ты целый океан, но другие вода никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам, я тебя никому никогда.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 12-17, местами 9-11 тепла, днем 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах ночью 13-15, днем 20-22. В Пинске ночью 14-16, днем 21-23. В Бресте ночью 15-17, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.